Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое. Новое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man Чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Турагентство «Свобода Travel» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Viento.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

стих. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

again.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно.

0: Достаточно знать адрес надежного производителя.
1: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
1: Всем привет, нам прослушать.
2: Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое, родное, свежие.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь район,
12: новые

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну, пока и Калинина будет достаточно вам. Здравствуйте, ребята. Привет, привет. Знаю, да, что вы, несмотря на то, что вы все просыпаетесь, как мы уже выяснили на прошлой неделе, нормально, в основном, нормально, даже полшестого утра, даже в шесть. Может, спрашивали, думаю, как-то выясняли несколько дней назад, что как-то хотелось быть частью большого общего коллектива, как что всем нам тяжело. Нет, оказалось, что прям нормально, все прям все в режиме у нас. Вот. Но тем не менее, знаю, что вы бы даже жаворонки лишний раз бы полежали бы лишние полчасика, а то и часик, а вам приходится ехать на работу, а в других часовых поясах вы уже приехали. В общем, давайте подгребайтесь сюда, сейчас подтянется еще второй человечек, и будем что-то решать с этой новой неделей. Конечно, вот это дыхание осени так себе, ну ничего, привыкнем. Уже с утречка прям выходишь, и уже прямо и курточка просится. Но я пока держусь, нет, еще все еще маечки, как бы пытаюсь зацепиться вот ногтями за уехавшее лето. Не хочется мириться с тем, что скоро вот это все.
3: Михалыч, ты резин поменял уже? Да нет, вот только записался. А вот это все, вот это слякоть, вот это все. Но до того времени еще у нас есть возможность кайфануть. И бабье лето подскочит потихонечку скоро.
2: Вот, а я на самом деле почему-то озабочен мыслью о том, что у Анны Асти нет веселых песен. Реально, сегодня ехал на работу и думал, а какие у Анны Асти, и почему у Анны Асти, не знаю, есть движовые у нее все, а вот в мажорном настроении песни. Выяснилось, что нет. Но мы с минусов не будем начинать, мы с чего-нибудь веселого, движового, а погрустим чуть попозже. Вот, добро пожаловать, повторюсь. Погнали потихонечку, скрипя сердце. Это новая радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Здорово.
3: Здорово. Мама мия, Марина Перстафтабелла.
2: Такой бодрый-то, а?
3: А что бы не бодрым
2: чё
3: быть?
2: Что ты бодрый-то такой-то, а?
3: А что бы не бодрым быть, бодрым. Я пришел к любимым слушателям. У нас большая страна, и все нас сейчас слушают. И даже в приложении Радио Хаб за пределами страны слушают наше шоу 1 плюс 1 и новое радио, где звучат только суперхиты и суперновинки.
2: Ничего себе, какая муха веселая тебя укусила.
3: А вот... Не
2: просто
3: скажу.
2: Наконец-то проснулся и понял, что жить здорово.
3: Я каждый день только об этом и думаю.
2: Поговорим во вторник утром.
3: Поговорим, потому что каждый день и в понедельник, и во вторник шоу 1 плюс 1. Ну, вот и поговорим.
2: Я не привык к такому потоку позитива в это время.
3: Я сейчас еще и мармеладки буду есть, которые мне привез один чел знакомый.
2: Знакомый.
3: Из Европы. Ну, один чел, но он так, типа, не друг, но так просто мы что-то там виделись пару раз.
2: Пару раз! Ясно, ясно.
3: Да, это Кирилл привез мне вот такие вот замечательные мармеладки Most Wanted by Autodrop Fans. Веганские.
2: Да, а что такое веганские?
3: Не... Ну, значит, там не использовались продукты животного происхождения. Ну,
2: слава богу.
3: Красители, может быть, даже какие-нибудь. Кармин, знаешь, вот этот из жуков, которые делают.
2: Кармин — это у которого мы сидим обычно, ножки греем.
3: Да. Нормальная была. Так, ну, какую, о чем сегодня телегу тухленькую прогонял?
2: Тухленькую телегу я прогонял с какого-то фига. Я на людей вывалил мысль о том, что у Анны Асти нет веселых песен. Нахрен бы им эта информация была бы. Я реально вспоминал, какие у нее песни мажорные. И не вспомнил. Вот в свое время была Татьяна... Ну, в смысле, она и сейчас есть. Вот у Татьяны Буланова считалась там самой грустной исполнительницей. Да. У нее была вот такая, типа, линия, там все, грусть, печаль. И даже у нее есть веселые песни. Ну, а у Анны... Асти нет, я вбил, попросил нейросет.
3: Да.
2: Она мне выкатила три трека, типа, веселых.
3: Но я думаю, царица, он больше веселый, чем грустный.
2: Ну, все равно там же как бы... Как это хоть и светлая, но грусть. Она нейросеть мне говорит, вот у нее есть песня «Сори» веселая. Я включил там... Ты там что-то тупишь, ты там что-то так не так сделал, не такой ты там, сори-сори, а я крутая, еду опять куда-то в бар на самое
3: потому что
2: сильно.
3: Настя — это голос женской грусти.
2: Да?
3: Ну, женщины же, они расстаются, ну, с мужчинами, со своими, и им надо, смотри, у нее же песня-то сама веселая, но о грустном, и она как бы говорит, всем женщинам намекает, что не нужно грустить, вот. Иди сейчас на танцпол, там вытанцуй всю боль.
2: Ну, как будто вытанцуй слезы вот эти, вот, которые стоят у тебя в глазах.
3: Да, да.
2: Ну, получается, она амбассадор женской печали.
3: Я бы даже не так сказал. Все-таки я не могу все-таки расценить как печаль. Мне кажется, она амбассадор женской силы.
2: Да, да. Женщины вот. У нас сильные.
3: Да. И какой-то нужен в этом смысле полководец, и вот Анна Асти им выступает.
2: Маршал Асти.
3: Да.
2: Ну что, давайте тогда и послушаем вот эту веселую знаменитую песню.
3: А ты хотел, чтобы у нее была песня такая же, как у Димы Билана и Soda Love, да? Вот это вот, где они.
2: Да.
3: Солнышко вот это там.
2: Вот все хорошо.
3: Да-да-да.
2: Мы уже долго встречаемся и вот-вот поженимся.
3: Или как здорово. У Марка Тишмана, где у тебя все получится.
2: У Марка Тишмана? Ты знаешь песню Марка Тишмана?
3: Ну я же рассказывал, что мне как-то попадалось там в рилсах его видео, и вот у него песни из разряда такие. Ты все сможешь, у тебя все выйдет. Ты молодец.
2: Вот молоток.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну вот поэтому все так произошло.
2: Какие новости вообще за прошедшие два дня произошли?
1: Ты чего? Новости. Вчера пюре делал вот. Опять, когда собрался делать пюре, вспомнил, что у тебя толкушки для пюре нету. Вот каждый раз это происходит. Каждый раз я думаю, да все, надо заказать. Но приходит осознание того, что ее нет, когда ты уже картошку сварил.
2: Заказал в итоге?
1: Нет, ну я же уже сварил и уже так справился.
2: И что, и как, и чем ты толкал?
1: Ну я вначале просто ее вилкой поразминал, потом через сито протирал. В принципе, тоже получилось, но сильно дольше и сложнее.
2: Ясно, а жизнь тебя научила, и ты заказал постфактум уже под...
1: В принципе, тоже получилось, но сильно дольше и сложнее.
2: Ясно, а жизнь тебя научила, и ты заказал постфактум уже потом толкушку?
1: Нет.

0: Ноги, дорогие друзья, в эфире.
1: Вот так вот. Вот так делал.
0: Как ты да покажи, как.
1: Ну, я вот так.
0: Вот так?
1: Я смотри, у меня вот так вот. Нет, у меня вот так.
2: Научи
1: вот.
2: Меня толкать.
1: Вот, ты берешь. Вот
0: движение, да,
1: пошел. Смотри, ты берешь как удобно. Вот ты берешь вот сюда, ставишь кастрюлю с картошкой. Вот, и начинаешь вот так толкать.
0: Вот так, да?
1: Да, вот так толкаешь картошку. Ужас.
2: Я не понял, как ее нужно. Типа вот параллельно земле или как?
1: Нет, на коленке поставь с кастрюлю.
2: А, вот.
1: Да, вот так.
2: Как удобнее просто.
1: Ну, конечно, и картошку вот так толчишь.
2: То есть не вот так вот?
1: Да, и туда еще надо масло и добавить, и молока.
2: И как долго вот так вот толкать?
1: Ну, как ну, надоест. Ты поймешь там, когда уже все.
2: Когда уже, да?
1: Да.
0: Ясно. Как хорошо, хоть пришел на радио, видите, научился.
1: Ужас, мне даже в какой-то момент, я когда посмотрел, как это выглядит, мне даже неудобно стало немножко перед людьми.

0: реклама. С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон.

0: 745-15-85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66. Это...

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Я вспомнил, чем я занимался в пятницу или в субботу. В какой конкретно день, не помню, но я вспомнил, что я этим занимался. Вот я напоминаю, мне 33 года в этом году исполнится. Значит, в одном магазине, ну давайте, чтобы никто не понял, назовем его, ну допустим, красное-фиолетовое. Чтоб никто не понял.
2: Интересно, что за магазин?
1: Да, там, значит, как в прошлый раз это произвело фурор, особенно еще после моего рассказа, когда я рассказал, что там смешарики, мягкие игрушки были. Завезли новую поставку смешариков, только других в этот раз не мягкие игрушки, а твердые. Но в этот раз не получилось, как с прошлым. Там была полупрозрачная упаковка, поэтому нарваться на повторку ты мог только если ты прям, ну, совсем, я не знаю... не видишь. А в этот раз упаковка была полностью запечатанная. Не было никакого просвета. И там такие, типа, небольшие, не мягкие уже, а твердые фигурки. И я думаю, ну я же не хочу повторки. И я стоял, ну я не знаю, минут, может, 10 или 15 вот у этой штуки. И вот так вот через пакет пытался понять, какой это смешарик. Я вот так вот трогал это и такой, так, тут... Рога, это лосяш, наверное. И вот так вот стоял и сзади сверял с тем, какие там внутри есть. И я вам скажу, почти ни одной. Я вот взял 6 и ошибся я только в 2, блин. Ну, короче, у меня 4 неповторки и 2 повторки.
2: То есть ты Копатыча на ощупь можешь выцепить,
1: а
2: да?
1: Там, видишь, еще сложно, потому что они были там, типа, в каких-то там Копатыч, там, со шляпой там какой-то еще. Ну, короче, Кроша я так и не нащупал.
2: Нащупал Кроша,
1: Кроша не нащупал, ежика не нащупал тоже. Ну, я уж совсем там долго стоял, я подумал, ладно, уж не буду. Взял, что... Вот так первое нащупал, как мне показалось, разное, и ушел. Ну, это реально, я вот, вы представьте себе, я стою, вот бородатый мужик, я стою, вот этот пакет условно, и я вот так, так. Ну, вот это Каркарыч, по-моему, клюв вот так вот, и трогал вот так вот через пакет это все. И вот так вот откладывал, что мне показалось, что я уже нашел не повторки. Повторки откладывал в третью кучку, а в первой кучке была коробка, в общем, с этими смешариками. И все это происходило у самой кассы. Они, наверное, там смотрели на меня, как на какого-то, блин, я не знаю, имбецила.
2: Я не знаю, это удивительный случай. Мне кажется, его нужно исследовать.
1: Но, ребят, реально...
2: специалистам, когда взрослый мужик занимается такой хренью.
1: Имейте в виду, там сейчас они лежат пока на кассе. Я же говорю, там сейчас это все раскупится буквально за 0,1 секунду, если уже не раскупили за выходные. Пишет, бородатые мужики могут детям это выбирать. Я себе выбирал. Мне смешарики нужны.
2: Детям, детям-то понятно.
1: В итоге у меня там Лосяш, Копатыч, Каркарыч и... еще кто-то, я не помню. Ну, короче, не особо то, что я прям хотел. Ну, вот ежика с Крошем было бы неплохо заполучить. Они прям смешные же вдвоем. Они такие, как Спанч Боб и Патрик.
2: Страшный сон, когда просыпаешься и не можешь нащупать Кроша.
1: Да!
2: Вот, не дай бог никому.
3: Что-то не в порядке.
2: Один плюс один, новое радио.
1: Ура!
3: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот...

0: Продвигается область низкого давления. Возможны небольшие осадки.
1: Сбрасывай! Сбрасывай!
2: Да что же это такое?
3: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
1: Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю.
2: Феноменально.

0: Я же могу долго. Ты долго, я долго.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
15: 18+. В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
19: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
2: Итак, детская минутка подкралась незаметно. Первая на этой неделе. Мало очень песен про профессии какие-то важные. Mm-hmm. Вот Бетси решила осветить труд электриков в своей песне. Песня называется «Электрощиток». Ну, косвенно про электриков, а вообще-то про важность обращения осторожно.
0: Ну, там сейчас так же, наверное, будем цепляться, как между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт.
2: Нет, тут конкретная песня про то, как опасно вот, контактировать с электрощитком, если ты не имеешь соответствующих навыков, вот если еще и вода поблизости.
0: Ничего себе, Бетси.
2: Реально, я тебе серьезно говорю, тут такая обучение.

0: что ж, очередная фундаментальная композиция в нашем эфире. Здорово, здорово. Ну, что можно скричать?
1: Ем мармеладку, которую Кирилл привез из Голландии. Я сейчас прокомментирую.
0: Компромиссный, да, вкус, наверное? Учитывая, что она веганская.
1: Нормально, нет. Нет такого ощущения, что она веганская.
0: Прикольно.
1: Ну, короче.
0: Будете мармеладку, ребят, сейчас?
1: Смотрите, ну, песня, ну, смешная, прикольная довольно. И вот Бетси тут использовала, говорит, электрощиток, там 220 вольт опять. Но здесь нормально. Здесь все поляло.
0: Ну, видно, сознанием дело. Интересно, да. Взрослые помогали?
1: Я прям или вполне себе представляю, как какой-нибудь 50-летний электрик там в электрощитовой где-нибудь копается на заводе. И, ну, там электрощиток, под ногами ток-ток-ток. Но я все-таки надеюсь, что он сознательно копается в электрощитовой на заводе. У него там коврик хотя бы резиновый или сапоги.
0: У меня дедушка был электриком на заводе.
1: Да?
0: Вот, он... Я все время его просил... Значит, рассказывать какие-нибудь истории, чтобы я засыпал. Вот. Ну, я имел в виду сказки, вот, а он рассказывал истории из жизни всякие, из работы. Вот, и он рассказывал мне маленькому, как... А как дедушке тяжело было рассказывать все эти истории?
1: Без мата.
0: Да, ой, ну он бедный там выдавливал все литературные слова. Он говорит, ну один раз, значит, обесточил там что-то, участок какой-то. И что там, типа, я уже не помню детали. Что нам делаю, значит, и тут бац, я копаюсь в щитке. И бац, электричество включилось.
1: Ага.
0: Вот, а это оказывается, типа, его нерадивый коллега, типа, идет мимо рубильника, думает, что-то рубильник выключил.
1: Ну да.
0: Вот. Я главное дело вижу, он идет. Я к нему подхожу и говорю, мол, ты зачем? Говорю, мол, электричество включил.
1: Ага.
0: Не видишь, табличка, люди работают. Ну и, конечно, Кирюш. Ну, немножечко я его приложил. Я представляю, как бы эта история звучала с мужиками.
1: Она сильно понятнее была бы. И ты засыпал под это?
0: Да, да, с большим удовольствием.
1: Да.
0: И он...
1: Ну, оно было как вот это, когда мужик рассказывал, как я перекапывал.
0: Притаскивалось все с работы, реально. И даже вот эти таблички, типа, не влезай, убьет, работают люди. И еще было, мне всегда интересовало в детстве табличка, странная формулировка. Типа, не, есть табличка не влезать,
1: да.
0: А есть влезать здесь, была формулировка.
1: Реально?
0: Да, типа, тут не влезать, а здесь влезать.
1: Может, вот на всякий случай.
0: На всякий, да, на... Со всяким...
1: Порошок,
0: да,
1: уходи.
0: Да, вот это. Еще одна вторая странная фраза. Порошок, уходи.
1: Ну, порошок, уходи, порошок, не входи. Это понятно же.
0: Это сейчас понятно, а тогда-то непонятно.
1: Это что это значит для тех, кто до сих пор не знает, что в электрощитовых и вообще в помещениях в таких, где много оборудования, тушится пожар не... водой.
0: Да, порошковая система пожаротушения.
1: Да, и поэтому, если порошок, уходи, значит, порошок. Ну, кстати, один раз на меня сработала эта тема, я клянусь. Там эта штука, она, ну, я предполагаю, что они разные есть, но вот эта, которая на меня сработала, она называлась буран. Это такая, как бы объяснить, она вот так вот, как размером с баскетбольный мяч, и там вот такая, типа, ну, и открывашка, чтобы вот это. И я что-то там копаюсь, мне надо было... переподключить вот этот аппарат, который сигнал сработки отправляет на этот. И то ли я что-то замкнул на нем, что я сработку дал на этот буран, то ли прошлый, кто там что-то сделал, как-то замкнул, и поэтому я, когда просто открыл этот корпус, он сработал. Но он, в общем говоря, сработал прямо на меня. Первые 3 секунды
0: была... Обыкновенный порошок, направленный на тебя.
1: На меня. Первые где-то 3 секунды была паника, потому что представь, что ты...
0: А как, да, происходит, интересно, расскажи.
1: Ну, типа, вот эта вот штука над тобой висит на потолке, и происходит вот так, буф, и, типа, и все помещение в порошке настолько, что ты руку не видишь свою. А мне же надо выбраться как-то оттуда, иначе я надышусь.
0: То есть какой-то штуки похоже на полусферу, что-то белое, да, вот на тебя сыпется, как бы льется.
1: Да. Но там сухое.
0: А он, то есть вот реально, ну, на стиральный порошок похож?
1: Ну, нет, но он, типа, такой, больше мелкодисперсный такой, знаешь, типа, как...
0: Как мука, наверное.
1: Да,
0: типа
1: да, что-то типа того.
0: Прикольно.
1: Ну и вот. И хорошо, хотя бы я знал, где выход. То есть я бы на ощупь, если что, нашел. Но там же да пару раз вдохнешь, и все, у тебя все легкие в порошке.
0: Как будто в КБ кроша нащупал, да?
1: Да, да, да. Так же. Ты бы видел, я когда вышел из этого помещения, что было. А он буквально прям на меня все высыпалось. И там я вышел, ну вот такой, знаешь, как этот, как фантомас какой-то.
0: А тебя потом пожурили за это, ты же, получается. Ее надо перезаряжать потом, эту систему.
1: Перевесить весь.
0: Ага, весь.
1: Да.
0: А что будет, если вот электрощитовую водой потушить?
1: Ну, как ты думаешь?
0: Вот если вот система пожаротушения водная, и она вот на электричество вот льется.
1: Ну, это ГГВП.
0: ГГВП.
1: Особенно если ты в лужице стоишь.
0: Типа больше в деревне никто не живет.
1: Тоже, да. Ну, короче, я не знаю, я думаю, что фотки нету нигде, как на меня это сработало, потому что это было больше 10 лет назад. Но все равно, прикольная история, мне понравилось. Вот. Такая... А пожар не надо тушить водой. И горящее масло водой нельзя тоже тушить. Кстати говоря, если у вас на сковородке масло загорелось, ну, лучшее, что вы можете сделать, это попытаться, может, крышкой ее как-то накрыть или что-то. Во-первых, с плиты убрать эту штуку. Во-вторых, накрыть крышкой, перекрыть доступ кислорода. Ни в коем случае водой не тушить. Вы чего?
2: Новое на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Реально, посмотрел табличку «Влезать здесь». Это не выдумка, вот реально такое официальное, да, предписание на рабочих местах, связанных с опасностью, обозначает путь, указанный персоналу. Короче, безопасный путь подъема к рабочему месту, расположенному на высоте. Вот так вот. Размещается на конструкциях, которая гарантированно выдержит нагрузку и не имеет препятствий.
1: Вот и думай, где твой дед ее взял, если он просто на заводе работал.
0: Я знаю, только в одном месте он все взял. Я уже повторюсь, ни одной лампочки никогда не было куплено в хозяйственном магазине. И они до сих пор остались. И самое главное, я говорю, я убирался в квартире, и еще теперь на даче мы разгребали там на выходные. Ну, мои друзья помогают там. Дома было 4 топора.
1: Да.
0: И на саду нашли 6 или 7 топоров. Вот я не знаю, как вот у советского человека это в голове работало. Видимо, где-то там был какой-то склад чего-то. Может быть, там завезли топоры. Ну, один, ну, два, ну, 10, ну, 10 штук. Куда вам? А потому что лежит, надо выносить. Рамок никаких
1: не было. Ты понимаешь, что вот я когда вот тоже работал, я думал об этом каждый раз, что кто-нибудь там из дома что-нибудь возьмет. И ладно, ты там взял что-нибудь, там, саморез, там, парочку, ну, еще, окей, можно с этим смириться, но когда что-то посерьезнее забирали, я думал, чуваки, а вы же как бы сами у себя же крадете.
0: А посерьезнее это что имеется в виду? Ну, атомный реактор тащит.
1: Там со склада таскали все, знаешь, это, что не тащится иной раз. То есть там доходило до того, что вплоть до, типа, надо было там монтировать IP-телефонию. Это, ну, телефоны, которые там между собой просто связаны, они никак не подключаться к телефонной сети, потому что это там и физически невозможно. И даже объясняли, говорят, чуваки, не берите это, вы это даже продать не сможете, то есть там за копейки где-нибудь. Не надо это, нет, все равно, когда пришла пора их устанавливать, не досчитались там 20 штук, ну и как бы так. То есть им пофигу, они там это сплавляли, все там за пару бутылок и...
0: Ну, типа,
1: и
0: главное взять, там разберемся уже.
1: Да, и сами у себя, я думаю, сами у себя вы берете. Доходило до тупых вообще случаев абсолютно, когда вот так воровали, а потом все вместе скидывались на это еще.
0: Чтобы повозместить, в смысле?
1: Да.
0: Как у нас соседка была по дому, повариха, работала всю жизнь, она рассказывала, что ну я не могла, ну не могла со смены уйти вот без всего. Ну да. Невозможно. Говорит, вот, типа, когда ничего не было, вот взять, хотя бы, говорит, луковицу, говорит, в лифчик засуну и пронесу. Но это было давно еще в Советском Союзе. Ну вот так вот были как-то устроены. Люди.
1: Эти лампочки, сейчас которые у тебя нет. Остались, наверное, ее подключишь, и тебе сразу счет за электричество придет $1,000,000. Я понимаю в целом, почему в детстве нам говорили, выключай свет, там накапает, потому что там реально накапает.
0: Ну вот у меня на лестничной площадке старики живут, выключается свет постоянно, это ужас какой-то на лестничной площадке, не знаю, что сделать, какую там они экономию себе устроили.
1: И тут я такой, который пойду на работу, да что телек выключать, я же приду, по телеку захочу посмотреть, и сразу он включит.
0: Ну да, тоже верно. Смешариков.
1: Да.
0: Своих. На паузу уйдем, дорогие друзья. А вы не уходите, чтобы включенное было новое радио. Проверим. Понятно? Смотрите там.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 9 метров в секунду. Температура воздуха +26, +28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Новое радио.

Придумал, какую песню выбрать для дедовской минутки. Захотелось красивого. Больше 30 лет этой песни, как будто бы. Адриано дальше. На новом. В 1+1.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраум на базовом радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Ой, тут на выходных такой развод был на лоха чисто. Писал, значит, причем, мне кажется, он и Кириллу писал. И мне кажется, Кирилл даже повелся на это. Короче, чел пишет... Какой-то чел, значит. Ну, я предполагаю, что какой-то...
3: Чел.
2: Ну, он, значит, он пытался развести меня на нюдисы. Это так странно. Пишет, значит, чел, говорит, я этот, как его, фитнес-тренер. А у него, чтобы вы понимали, он вообще не фитнес-тренер. У него... страница, на ней просто какая-то картинка на аватарке, ни слова, ничего про то, что он фитнес-тренер, и всего 4 картинки добавлено в профиль, и ни на одной ничего про то, что он фитнес-тренер. Ну, типа, просто какие-то там, знаешь, happy everyday, вот такие вот там всякие 4. И нет, на одной написано «Всем привет, я фитнес-тренер». И все, на фоне... цветочков. Не он на фоне цветочков, а
3: ну
2: просто
3: надпись. Я точно повел, тут видно, что фитнес-тренер.
2: И описание профиля. Фитнес-тренер. Подписчики 21 штука, подписки 1700. Ну, то есть, чел просто как-то, видимо, разводит людей. Ну, и начинает вот эту телегу. Здравствуйте, слушаю 1 плюс 1, бла-бла-бла. Часто слышу твои шутки про похудение и спорт, бла-бла-бла. Я фитнес-тренер. Хочу там предложить тебе онлайн-кураторство или офлайн, если ты в Москве, бла-бла-бла. Короче, можем сделать крутой кейс, ты комфортно худеешь, а твои подписчики мотивируются результатом. Я такой, я пишу привет, типа, да я если захочу похудеть, я и сам нормально худею. Он пишет, понял тебя. Слушай, ну раз тебе комфортно, это главное. Но как тренеру, мне чисто профессионально дико интересно взглянуть на твою актуальную форму.
3: Офигеть.
2: Скинешь фотку для экспертной оценки? Обещаю бездушных советов про брокколи и гречку. Я пишу, не, сори, какая еще фотка формы? И он пишет, я должен посмотреть на ваше тело сейчас. Я с клиентами обсуждаю ихние тела каждый день, и они не сомневаются, что я помогу им. Я на это уже просто ответил ха-ха-ха и типа перестал отвечать, и он перестал писать. Такой развод жесткий! Я должен посмотреть на ваше тело сейчас. Я с клиентами обсуждаю ихние тела каждый день.
3: Ихние тела.
2: И они не сомневаются, что я помогу им. Просто как так-то?
3: Ну вот,
2: и
3: человек...
2: Кто-то же повелся, я...
3: Хотел
2: вот,
3: человек предложить свои услуги профессиональные. Новый аккаунт, странные 20 подписчиков, 4
2: да,
3: фотографии, картинки.
2: 4 даже не фотографии, а просто картинки из интернета, и все в один день залиты.
3: Всем привет, я фитнес-тренер.
2: Да.
3: Ну, это точно дипломированный специалист.
2: Вообще офлайн, говорит, если в Москве, можно и офлайн.
3: Я сразу, мне когда просят, скинь свою актуальную форму.
2: Ну,
3: конечно.
2: Ты сразу в ванную пошел вот так вот.
3: У меня специальный там архивчик, Винрар есть своего. Фотками свои актуальные темы.
2: Такой развод, типа, ну хотя бы постарался, хотя бы тренерскую страницу бы хотя бы купил или что-то. Это как так-то? Как настолько? И причем кто-нибудь же поведется. Кто-нибудь такой, о, бесплатный фитнес-тренер, чего бы нет.
3: Ну, наш человек падок на формулировку бесплатный,
2: да.
3: Поэтому, да, ребят, не ведитесь.
2: Да. Пишет, ну ты растерялся, надо было скинуть форму. Я думал, надо было додавить чисто кого-то другого, знаешь, скинуть там или там нагенерировать что-нибудь нейросетью и скинуть, проверить, что будет. Ну что-то я так был увлечен игрой Вайзека, что мне было уже не до этого, реально. Я там, мне надо там сейчас, короче, за братиков Blue Baby убить, чтобы, типа, крутую шмотку Burst Right открыть. А я не могу пока что
3: Burst
2: это сделать.
3: Burst Right открыть.
2: Потому что
3: смотрел
2: сложно.
3: Видос Вилсакома, где он брюзжит по поводу GTA и скорого выхода, по поводу того, что нашего человека уже трудно удивить. То есть, если вот GTA 2 была, например, и потом вышла GTA 3, это была революция.
2: Да.
3: То же самое с айфоном, когда вот были кнопочные телефоны, а потом убрали кнопки, это была революция.
2: Да.
3: А сейчас игру, на которую 2 миллиарда долларов потратили, просто прикольная для нас.
2: Да.
3: Вот к чему мы пришли. Это страшно, конечно. Вот тоже мне Диман скинул видос. Тесла запустила, короче, без руля машину. Такси без руля.
2: Ага.
3: То есть садишься просто, допустим, там, с другом или со второй половинкой, и спереди нету руля. И она тебя из точки А в точку Б везет. Что, я посмотрел, такое думаю, ну, Прикольно. И все, и дальше пошел, и забыл. Да. А это же вау, тачка едет сама, водителя нет, руля нет, ничего. Что должно придумать человечество, чтобы нас удивить?
2: Так это ладно, GTA 6 никого не удивляют. Там выкладывают там новости какие-нибудь, там рак побежден, там научились, там изобрели вакцину от СПИДа. И этой новости они не то, что они даже не задерживаются в инфополе, они просто вот так...
3: Да, просто пролистал.
2: Пролетают, ясно. Да. Непонятно, чем удивлять. А поэтому надо удивлять чем-то человеческим, человеческими да. качествами.
3: Да, например, прийти что... один раз на работу в 7 утра. Вот это было бы революция.
2: Качествами.
3: А, качествами.
2: Качествами это если вот ты меня что-то попросишь, я не откажу.
3: Дай мармеладку.
2: Держи.
3: Ну это революция, ребята.
1: Новое на новом. Севиль и Артикасти. Бриллиант.

0: попала статистика в новостях, что за последний год плюс-минус жители России покусало более 500 белок. То есть 500 раз кусали россиян за какой-то определенный промежуток времени,
1: да?
0: Равный году. Да. Больше всего, чаще всего происходит это, когда люди пытаются снять прикольный видосик
1: с белкой
0: и покормить ее с рук.
1: А-а-а.
0: Да, белки забирают хавчик и кусают.
1: Она может бешенство переносить?
0: Абсолютно,
1: наверное,
0: точно,
1: да.
0: Может. Вот хочется, пользуясь случаем, предостеречь дорогих россиян, особенно блогеров всяких, от опасности заразиться бешенством. Там еще клещей, белки могут переносить клещей, там этих блох, все вот это. Но самое главное, смертельно опасная болезнь под названием бешенство.
1: А как же вот правило, что оператор никогда не умирает?
0: Не умирает, но едет к врачам 100%, потом, да, обследоваться, да, ставить уколы там или что-то, пить таблетки. Ну ее нафиг вообще к грызунам,
1: вообще,
0: к животным,
1: да,
0: к незнакомым,
1: да,
0: подходить на улице, в лесах, ну реально, ну...
1: Я и к людям-то незнакомым не подхожу на улице.
0: Конечно, бывали случаи, когда человеку даешь орешек, он,
1: да,
0: подходит, берет и кусает тебя.
1: И кусает, да, и потом уколы эти от бешенства колоть, потому что, да, фиг знает, где он шлялся вообще.
0: Как другое название бешенства? Водобоязнь, что ли?
1: Ну есть такое, да, да, было что-то
0: когда
1: такое.
0: Ты не можешь воду попить.
1: Но когда ты не можешь воду попить, это уже все, можно... Я тему закинул.
0: Уже тема готова?
1: Да.
0: Вот тебе на, тифу ты ну.
1: Не могли бы, пожалуйста,
0: началось
1: как раз, да.
0: Колхозе утро. Так, давайте посмотрим.
1: Да, только соберите серьезно, пожалуйста.
0: Серьезная, да, тема? Ну, а когда не серьезно,
1: да,
0: было? Ребята! Это я уже тему,
1: да,
0: читаю. Блин, мы так рады, что мы наконец-то здесь с вами. Буквально... Каждую секунду, каждый атом этого бренного времени, протекающего так бессмысленно, но так приятно на выходных, мы думали только о том, чтобы наконец-то же уже встретиться с нашими не всегда, но самыми лучшими слушателями. Спасибо вам за возможность каждый день вещать для вас на этих радиоволнах. Быть с вами — это честь для нас. Обсудим сегодня вот что.
1: Сегодня день... Видите, и так можем мы.
0: Да, душевно, как-то, да, так, по-безруковски. Сегодня день сбора грибов. А это значит, что тема тихой охоты сегодня будет краеугольной в нашей развлекательной передаче. Пишите все, что касается этого милого и, самое главное, вкусного хобби. Ходили ли вы в этом году в лесную чащу за грибами? Пробирались ли через дубраву только лишь для того, чтобы найти уже, наконец, этого короля грибов белого? Ну, короче, погнали. По короля грибов белого. Ну, короче, погнали. Короля грибов.

0: фотографию ваших грибов. Да. Вот.
1: Девчонки, скидывайте своих лисичек.
0: Да, ложную опяту.
1: Ложную опяту. Девчонки, лисичек, мужики, ложную опяту.
0: Да. Ну и вот, давайте сегодня про это. Умеете ли вы их там различать, собирать вообще? Ходите ли вы?
1: Ну все равно страшновато. Вот я не ипохондрик и не такой не боязливый, но все равно вот эти грибы в лесу, ну мало ли
0: чего. Конечно. Тем более там, знаешь, вот типа ядовитый гриб от неядовитого отличается наличием там
1: юбочки
0: одной,
1: какой-нибудь.
0: Да, или одной точечки там прямо у корня, и ты должен там это как-то понять вообще. Да нет, ты это, до свидания. Отравление грибами одно из самых жестких вообще, которые можно, поэтому я лучше вот что там. Я вообще в целом грибы не ем, но если б ел, вот на заводе там вырастили,
1: да,
0: и я вот их поем.
1: Да. Или лучше проверено на трассе выйти из машины, ну, бабушки, у какой-нибудь, да, бабушки купить, которая прям рядом с лесополосой стоит на табуреточке.
0: Конечно.
1: Там проверено, там
0: а бабушка, да, пожила, она же вряд ли ошибется. Ну, она же знает, у нее опыт-то какой.
1: Да.
0: Она, и зрение отличное, так что.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они...

0: выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: них испытал примерно те же ощущения, но только в более приземленных масштабах, что чувствует человек, который вдруг вспомнил, что у него в 2014 году какие-то биткоины были, и он пытается вспомнить пароли и явки все от этих кошельков и пытается как-то их хоть как-то оттуда достать. Но в более приземленных, сразу скажу, не биткоины там были. Короче, онлайн-игра, в которую я играю, я уже 1000 раз про нее рассказывал. Ну, ладно, Mobile Legend. Они празднуют 10-ю годовщину, и они в честь 10-летия выкатили, типа, промо-набор, ну, там книга какая-то, еще какие-то физические ништяки, которые тебе отправят. Но нужно было одно из двух условий соблюсти. Либо сыграть 24 тысячи матчей за все время, либо твой аккаунт должен быть зарегистрирован, был там, короче, до августа 2017 года. Вроде-то как-то так. И я вспомнил, что я когда-то первый раз ее примерно в те времена и включал. Я сразу начал по всем перепискам там ВКонтакте, во всех там мессенджерах искать по ключевым словам и понял, что в ноябре 17-го я точно в нее уже играл. И я начал пытаться вспоминать все аккаунты, пароли и так далее, и во все возможные перезаходил, не вспомнил. И вот сейчас я вот знакомых своих спрашиваю, у них остался аккаунт или нет, потому что, ну, книга там имба, конечно, мне точно надо. Кирилл, ты случайно не играл вот в августе 17-го года в Mobile Legend?
1: Нет, я не играл в августе 17-го года. Это было в августе 18-го.
0: 18-го? Да. Опоздали мы, ладно, тогда.
1: Так, и пока Артем прогонял телегу про Mobile Legends, да. Впервые, главное дело, заговорил об играх.
0: Вообще,
1: давно,
0: да,
1: такого не было. Я смотрел фотки ваших грибов.
0: Вот тебе этот понравился.
1: Прекрасные шляпки. Всего, да. Да, ни одной истории нет, просто фотки присылают.
0: Ага.
1: Потому что на тихой охоте, а что может случиться? Там,
0: ну, конечно.
1: Нож забыл, вот курьез, я не знаю, там, или что еще там. Наступил, ну,
0: на гриб,
1: можно
0: наступить.
1: На гадюку можно наступить, да. Или
0: на
1: там,
0: медведя нарваться.
1: Или наступить в то, что от медведя остается, да, иногда.
0: Или наступить в то, что от тебя остается,
1: когда ты увидел медведя. Да, да, да. Ну, классные грибы, что. Вчера набрали 2 ведра, 3 часа походили, потом еще 4 часа перебирали, мыли, варили, мариновали. В итоге 5 баночек грибов. Видите, всего сутки посвятить и целых 5 баночек грибов.
0: Ну, 5 баночек, это, смотри, это же надолго, ты же банку грибов за раз не съедаешь.
1: Ну, нет, конечно, на зиму так периодически, когда друзья придут.
0: Ну, и в целом, конечно, вообще, существует ли еще культура заготовки овощей каких-то...
1: Заготовки. Так же ждешь тоже, да, эту игру.
0: На зиму. Существует эта культура или нет? Потому что мне кажется, что сейчас молодые этим вообще не занимаются 100%. Ну, раньше же заготавливали овощи на зиму для чего? Потому что дорого.
1: Ну вот какие-то...
0: А сейчас ты идешь, те же цены.
1: Более-менее истории стали проклевываться. Вячеслав, в этом году гоняли за грибами с семьей. Застряли. 3 детей и жена толкали тачку. Буксовали. Сожгли коробку. Насобирали полные ведра грибов, оказалось, поганки. Поехали домой, купили по пути 2 ведра нормальных. Классно провели время.
0: Ну, тоже на дороге купили.
1: Ну, просто, да, да, да. Или вот, ненавижу собирать грибы, это самое скучное в мире занятие. Ничего не могу найти, как лох, хожу с корзинкой, у меня 0, а у всех полная. Вот так вот.
0: Самое скучное в мире занятие. Ох уж эти экстраверты, которым нужно всегда веселье. Человек идет в лес собирать грибы ради единения с природой.
1: Да, ради дзен, конечно,
0: а ради
1: ребят.
0: Того, чтобы отдохнуть от этого шума информационного, от этих людей, от всех. А вам везде веселье. Веселье надо. Веселье. Вот это мы... Не, вы можете, конечно, нам какой-нибудь грибочек сожрать, не тот, и вам весело вполне будет. Но может быть и плохо, так что не надо вообще.
1: Фляжечку возьми с собой. Так веселее будете. Это я советую нашему слушателю.
0: А как вот, тебе не страшно, пьяный в лесу ты?
1: Почему пьяный сразу? Просто чай с малиной во фляжке.
0: А, да?
1: Маленькая такая фляжечка. Такая.
0: Мне кажется, пьяным в лесу опасно слишком.
1: А волка пьяным не опасно?
0: Да.
1: Вот наши слушатели. Когда ты рассказываешь про Mobile Legends, знай, что вот наши слушатели. Вот бабушка рядом с машиной, с кучей грибов. Это вот из Архангельска.
0: Да я уверен, она на Хаябусе там в лесу нормально раздает, если ей дать, я бы не хотел против нее играть нормально. Вообще,
1: жили у бабуси в лесу на Хаябусе. 8:30, время столичное.
0: Молодец, срифмовал его.
1: Хохма, ребят, сейчас еще послушаем маленькую песню, и потом будем выслушивать ваши рассказы,
0: да,
1: чудесные. Как вы сходили там за грибами.
0: Песня не про грибочки опять.
1: Да, я, честно говоря, должен был ее поставить, но что-то я не уверен, что ее можно ставить, эту песню.
0: Почему?
1: Так, пусть Артем разбирается в своем часе через,
0: ладно,
1: полчасика. О-о! Водосиновик! О-о! Это все новое радио, Артем.
0: Кстати,
1: правильно,
0: да,
1: же?
0: Это, ну, правда.

0: просто не спеша погулять по лесу с ножиком. Грибы это скорее приятный бонус.
1: Про грибы речь даже не заходит. Да, один человечек так и гулял в лесополосах в свое время. Кстати, вот Зиверт, сейчас отойду от темы, про что-то против чувства против ветра. В связи с этим новость сегодня же, итоги, точнее, на выходных подвели итоги Шнобелевской премии.
0: Ага, кто выиграл?
1: За сомнительные достижения в области науки. Там много достижений. Одно из них вот сейчас обсудим. Группа ученых, которые реально проблемой озаботились, они создали писсуар, который так устроен, что не разбрызгивает.
0: А почему они это вынесли как плохую, смешную?
1: И вот я не понимаю. Оказалось, есть исследование, что вот, например, в Соединенных Штатах Америки за год разбрызгивается около 1 000 000 литров.
0: Да?
1: Из-за неудачной формы писсуара.
0: Так это, ну да, так подойди к в аэропорту к этому писсуару.
1: Я вот так ноги делаю.
0: Абсолютно верно.
1: 2 метра вот так вот делаю.
0: Там ты еще не понимаешь, чем тебе первым начать заниматься. Начать читать эту рафлянскую рекламу, которая перед тобой висит, типа, нужда тебя привела, вот это да. Или вот эту вот лужу пытаться вот обступить.
1: Нет, там что, такой багаж, да что-то, это надо бы задекларировать.
0: Да. Вот там всегда какой-нибудь рофл вкидывают.
1: Прикольно. Значит, оказывается, чтобы уменьшить количество пролитого, струя должна под углом не более 30 градусов быть направлена. Вот они там все рассчитали, значит, все придумали.
0: То есть, подожди, это я вот буду вот так вот стоять, подбежит чел с транспортиром, вот так вот будет поднимать меня после... так как-то направлять. Ну, а как я должен контролировать 30 градусов?
1: В данном случае с домкратом, а не с транспортером.
0: Ну, да.
1: Да, ну нет, они проводили исследования, все выяснили. Короче, дай бог запустят в открытый, в общем, доступ, и мы будем...
0: Нормально.
1: Счастливее все. Чуть-чуть. Ну, там потом хорошо. Еще обсудим в следующем части. Они там выяснили, что молоко тараканов гораздо полезнее, не полезнее, а более насыщено микроэлементами, чем коровье.
0: Угу.
1: Подоили тараканов.
0: Ну, там тараканов много, надо давить, блин.
1: Я думаю, что лет через 5-10 в кофейнях будет и рафнутрак о нем.
0: Да будет, конечно. А что еще там?
1: Одна песня. Это в следующий раз.
0: Ладно.
2: У друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: нашу лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.nuradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А Moda C5. Добавить стиля.
12: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Один плюс один.
1: Человек скинул огромную просто историю, ты ее не прочитал
2: нет,
1: еще?
2: Нет, нет.
1: Я родом из пригорода, на центрального Черноземья, областного центра, примерно ровесник Кирилла, бла-бла. Короче, они там пошли куда-то набрать яблок, яблок не оказалось, бла-бла. Очень большая просто история. Набрали грибов, шампиньонов во все места, в мешки, куртки, которые использовали как мешки, а я тащил небольшое ведерко. Уже идем обратно домой. Родители довольны уловом, а я уставший тащу эти грибы в ведерке на руле. А навстречу нам идут цыгане. Я немного подотстал, поэтому цыгане окружили меня и стали интересоваться, что тащат мои родители и что у меня в ведерке. Я по доброте душевной все как есть рассказал, что это шампиньоны и что там их в яблоневом саду еще куча. Цыгане радостные пошли в сторону сада, а мы пошли домой. В итоге оказалось, что все эти грибы ложные шампиньоны. Помню, как отец, выходя из дома, вынося из дома огромную кучу ядовитого мусора, сказал, вот что вот цыгане пошли туда собирать. Вот такая, говорит, грустная история про грибы.
2: Что не это? Стал, да, читать ты близко к тексту?
1: Да.
2: Там целое сочинение и концовка такая патетическая.
1: Ну, там я еще ответил тоже.
2: Да.
1: Посмотри, там мне же...
2: Сейчас бы песню «Каспийского груза» бы поставить, да?
1: Вон там выше чуть-чуть.
2: Mm-hmm. Выше. Так, ну это все читайте в чате в нашем.
1: Да нет.
2: А, сейчас 8495-232-1632. Давайте-ка, звоните, там рассказывайте. Какие вам нравятся грибы, с большими шляпками,
1: да,
2: или с маленькими?
1: Или с маленькими шляпками.
2: Вот. 8495.
1: Какие шляпки вы любите? Какие шляпки носите?
2: Да.
1: Вот такие вот шляпки. Ну, короче, просто звоните, ладно?
2: Давайте уже звоните, что началось,
1: да? У нас сегодня мы тихую охоту обсуждаем. Вы вообще грибник или нет? Вы вообще разбираетесь? Вот эти можете там разобраться, какие вредные грибы, какие невредные, полезные.
2: Не, ну как вредные от невредных? Если съел и умер, то все, больше такие лучше не есть. Звездочка. А, все, да, вот уже есть человек.
1: Есть звонки.
2: Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Алло, привет. Здравствуйте, меня зовут Иван.
2: Иван,
1: Иван, привет. Привет, Иван. Ну что, ты грибник?
3: Привет. Ну, ленивый грибник.
1: Что это значит?
2: Это ты идешь в магазин, покупаешь просто?
3: Ну, не, в магазин это не очень прикольно. Прикольно, когда за тебя собирают, тебе приносят, а ты только кушаешь.
1: А ты в этот момент чем занимался?
3: Слушал радио новое.
1: А, ну, молодец. А там, вот смотри, если хочешь, вот в лесу же не всегда ловит интернет. Там можно как? Ты можешь в приложении Radio Hub загрузить себе какой-то, ну, вот, из эфиров и ходить по лесу слушать. Или вот в Яндекс.Музыке можешь загрузить в подкастах тоже и ходить по лесу слушать.
2: Да, если что, медведю один наушничек дал, вместе послушали. На будущее.
3: Вообще отлично.
2: Ну, класс.
3: Теперь точно буду знать.
1: Ага.
2: Как отдохнул-то на выходных, Ваня?
1: Да,
2: все нормально, все прошло.
3: Ой, замечательно, сейчас еду на работу. Так неохота, но так надо.
1: Ага, а что, почему?
2: Почему?
3: Почему неохота на работу?
1: Ну, да. Нет, почему надо?
3: А, ну, как обязанность.
1: Клятву, да ну, а что они тебе сделали? А, ты давал, ты врач?
3: Да.
1: А какой,
3: да.
1: Какого профиля? На скорой,
2: о,
1: ничего
2: ну,
1: себе.
2: Что ж ты сразу не сказал?
1: Блин, а можешь приехать нам витаминчик Б уколоть?
2: Опу.
1: Да, горячий.
3: Вообще без проблем. Я рядом с вами там как раз живу.
1: Все, могу. Тогда пригоняй.
2: В Барвихе Лухари Вилладж ты имеешь?
1: Да.
2: Слушай, а смена у тебя сутки?
3: Ну, есть полусутки, есть сутки.
2: А сегодня?
3: На полусутки.
2: Сегодня полусутки. Всего 12 часов и домой?
3: Да.
1: Что там?
3: Да?
1: Это...
3: Ерунда вообще.
2: А сколько адресов
3: а
2: ты
3: успеваешь?
2: Да,
1: давай.
2: Конечно, давай.
3: Передаю привет 48-й подстанции Московской скорой помощи.
1: Ой.
3: Желаю всем скучных смен. Вот, спасать пациентов, иметь терпение.
2: Да.
3: И чтоб все было хорошо. Хорошо.
2: Тот редкий случай, когда привет можно передать.
1: Да. Слушай, а вот такой вопрос к тебе как профессионалу. Ты же уже, наверное, каких-то определенных бабушек уже выучил. Ты типа только адрес приходит, ты уже такой, а, это она.
2: Рецидивисты
1: вот мы...
2: есть
1: да.
2: у вас знакомые?
3: Да, да, да, есть такое. Есть
1: а сколько постоянно. Вот, сколько вот какой процент вот таких бабушек, которым в целом-то скорая не нужна была, и можно было к ним ехать, им просто скучно было что-то и пообщаться... Есть такие?
3: Ну, вообще
2: процентов
3: 70.
2: А, 70.
1: То есть вот кто-то кому-то реально плохо, а там какая-то бабка туда-сюда просто гоняет вас в 30-й раз, а кому-то реально плохо, и он ждет.
3: Ну, вы знаете, на самом деле, доезд скорой очень быстрый, поэтому мы успеваем везде. Ага.
2: Это не частная, городская, да, больница?
3: Не, это скорая помощь московская.
2: Классическая, ну, да. Понятно. Сколько, слушай, ну, сколько адресов за смену, за 12-часовую ты объезжаешь в среднем, так не считал?
3: Ну, где-то 8.
2: За 12 часов, конечно. Понятно.
1: Ну, хоть появляется какое-то время посидеть-то, кофеечек попить, там, я не знаю, покушать булочку? Или прям мотаешься постоянно? Нет.
3: Да, все время ездишь, нам нельзя сидеть, работать.
2: Старина, господи, ну ладно, какие блин. Люди вы вообще, Иван, дай бог здоровья, прям вот тебе все. Пятачка, вот все, вот чтобы все было хорошо.
1: Я тогда надеюсь, что когда мне плохо будет, Иван приедет ко мне, хоть мы поржем с ним.
2: И вот таким спокойным голосом тоже будет. Что за вас?
1: Я тебе, Иван, разрешу даже обувь не снимать, понял?
2: А если он тебя спасет от смерти, подаришь ему игрушку какую-нибудь из своих?
1: Нет.
2: Как в каком-то этом был такой пост, типа врач публикует отзыв о своей работе. Типа, это замечательный специалист, он спас меня от смерти, и 4 звезды. Да. Стоит из 5, и врач комментирует, говорит, ну я же даже не знаю, что сделать, типа, чтобы заработать 5.
1: А я не видишь, я не могу ему подарить, потому что я ему подарю, и это может как-то кем-нибудь может быть расценено как взятка. И он должен, врач не должен это принимать. Он должен
2: Вань, сказать... ты на связи еще? А вам что-нибудь предлагают в качестве благодарности? Да. Там, ну, не знаю, шоколадку, там, чай попить, там, что-нибудь такое.
3: Ну, предлагают, но мы отказываемся.
1: Ну, конечно, да, потому что нельзя.
2: Ну, потому что у вас зарплата и так
1: хорошая.
2: Нет, а
1: если я тебе подарил бы игрушку не как врачу скорой помощи, а как человеку просто вот...
3: Ну, как человеку в неврабочее время я бы с удовольствием.
1: А, ну все, ну в неврабочее тогда не надо, ладно.
2: Давай, пока. Нормально, поговорили про грибы с Иваном.
0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое, родное, свежие.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: 11 утра в Магнитогорске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте. Всем привет, доброе утро, салют. 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Но радио суперхиты и суперновинки на базе. Я так люблю всякие статистики, вот именно числовые, цифровые. Я понимаю, что они далеки сильно от реальности, что типа, знаешь, там вероятность там упасть там в самолете такая-то, вероятность там упасть такая-то. Я понимаю, что это все там через выборки, и все это надо там делить на миллиард вообще и, в общем, анализировать каждую цифру, которую ты видишь. Меня повеселила статистика такая, что вероятность выиграть в лотерее, ну, там все понимают, одна там к миллионам, какая-то европейская лотерея есть, где вероятность выиграть 1 к 600 миллионам, да. А вероятность, если ты актер, получить Оскар, одна к 13 500 всего.
3: Есть такая статистика, да?
2: Да, то есть, если ты актер, вероятность того, что ты получишь Оскар, одна из 13 000. А вот выиграть лотерею, одна из 600 000 000. Ничего себе, то, что...
3: Прикинь, а ты настолько счастливчик, что даже не актер и не снимался и получил Оскар.
2: Да, и еще и выиграл лотерею.
3: Пока шел домой. Ты молодец, ты один из немногих людей, кто правильно склоняет числительные.
2: 600,
3: да. Это большая, со звездочкой задача для большинства блогеров, блин.
2: Я по наитию как-то.
3: Все говорят, больше 300, вот это больше 600.
2: А я как сказал, 600.
3: Нет, это правильно, ты к 600, все правильно.
2: Да.
3: Ты молодец вообще. Ты пример для подражания.
2: Это правда.
3: Но не во всем.
2: Не во всем. Я тут ходил в пятницу после эфира. Блин, это можно рассказывать или нет? Наверное, нельзя. Ну ладно, тогда не буду.
3: Ну там, просто завуалированно расскажи.
2: Ну там вот нас...
3: На одно мероприятие ходил, и там надо было оценивать молодые таланты.
2: Ну блин,
3: таланты.
2: Это тупо завуалировать. Не, короче, реально...
3: Ну тебя все равно в попе не удержится, рассказывай.
2: И просто я не понимаю, это же записывалось, а оно планируется как в записи или как в прямом эфире, типа? Вот я поэтому не могу сказать.
3: Получается, не рассказывай тогда.
2: Получается, не буду тогда рассказывать.
3: А как же его сейчас разжигает рассказать, ребята?
2: Там нет, короче, там я просто участвовал в мероприятии, где надо судить людей, а я обожаю прям это делать, потому что, ну...
3: Он просто судьей подрабатывает, да?
2: Да, люди знают, что я не сюсюкаюсь обычно, когда сужу песни, будь то, или какие-то другие таланты. Я наоборот, я вот как вот тот человек из интернета, на которого ты нарвешься, скорее всего, когда начнешь свои таланты выкладывать в интернет, вот эти комментарии. Вот эти вот с работы «пока не увольняйся», это прям я. Так что...
3: зовите. Обсирать, потому что проще всего всегда.
2: Поэтому. Да, но я зато... Я же иногда... Меня как научили? Вот бывший программный директор мой, Дима Харитонов, он как сказал, он говорит, просто так обсирать нельзя, я вот запомнил это, он говорит, надо обсирать, но потом какое-то что-то сказать хорошее.
3: Да, всегда нужно сначала про негатив, а в конце, чтобы послевкусие осталось,
2: да, типа,
3: у человека что-то хорошее.
2: Ну вот эта подметить. Машина прям отстой, но если вот вам надо прям вот на дачу с семьей, тогда нормально. Или вот эта вот песня мне не понравилась, но вот она может классно зайти там где-то в клубе. Или вот вот ты, допустим, как человек отстойный, но ты как человек отстой, тут вот без «но». Но это не про тебя.
3: Да, еще так же работает фраза «не хочу никого обижать».
2: Да-да-да.
3: Или «без обид».
2: Без обид, да. Это сразу не обижаешься.
3: Без обид, но ты полный урод, вонючий.
2: Урод, лох, да. Без обид.
3: Ну ты, главное, не обижайся.
2: Ничего личного.
3: Ничего, да, я просто...
2: Так, нужна песню какую-то, аж понедельничную.
3: Да, это радио, здесь песни вообще в ходу.
2: Понедельничная песня нужна. Я подумал, что вот такая.

0: и Райтраум.
1: Мне вот интересно у тебя, Кирилл, спросить, у тебя бывало когда-нибудь такое или нет? У меня потому что постоянно такое. Вот заходишь в магазин, играет какая-нибудь песня какого-нибудь там, я не знаю, лирика там по радио или где-то, и ты такой, они даже не знают, что это мой бро, они даже не знают. Или играет песня Леша Свика, и ты такой, они даже не знают.
2: Ну, обычно
1: даже
2: в магазинах, в которых я бываю, там не играет.
1: Не играет?
2: Там такое, знаешь, работники зала должны правильно раскладывать там продукты, вот это все. Знаешь, такой магазин.
1: А в такси вот не играет там, и ты такой, это мой бро, я сейчас позвоню ему, вообще на концерт
2: пришел. Да, вот сегодня я ехал, Баста играл, Баста, я такой играл. Думаю, это мой бро, я вообще его вот так вот могу сейчас ему позвонить.
1: Вот, то есть сказал, работники магазина мне попадались, рилсы смешные, где в Walmart'е, ну, у нас нет Walmart'а там, за границей, ихней, за границей. Там парень ходит и говорит, примерно вот по этой же схеме, как Ярослав Лава говорит.
2: Обожаю.
1: Видел, да?
2: Да, очень говорит, люблю. Да.
1: Не могли бы вы моего брата позвать, я потерял. Как его зовут? Доу. А имя? Дил. Да, и да. Это такой включает микрофон.
2: А еще там было его фамилия Хорн, а зовут его Гейб.
1: Гейб, да.
2: Гейб Хорн.
1: Мне тоже попадается. Они так каждый раз не вдупляют это. Один раз смешно было, где он подошел к деду, и дед выкупил это сразу. Он говорит, я не буду говорить, вон, подойди к нему.
2: Знаешь, какое там было имя? Диксон Майерс.
1: Да-да-да.
2: His last name Майерс. His first name Диксон. Диксон Майерс. Диксон Майерс. Дебилизм, я так ржу не могу. Такой тупняк.
1: Я не знаю, я каждый раз ржу, даже когда я опять это видео нахожу, где она говорит, где это, про польского философа, как она вот так в камеру посмотрела, такая, Яша, наверное, сам поляк. А это философ из какого времени?
3: Яков Лава, скажем
1: так. Так, сейчас пробежимся по новостям по-быстрому, есть что обсудить, рубрика 1+1 новости. В Индии люди украли свежий бетон, только что сделанной дороги, пока он еще не успел застыть. Короче, тут реально видео, где вот только бетон залили, и индусы, они прибежали и
2: Кастрюлями начали вычерпывать.
1: Да, тут местные пришли с твердыми тазами, кастрюлями и лопатами, чтобы забрать материал себе. Некоторые даже пришли вместе с детьми. А что они с ним будут делать?
2: А что с бетоном,
1: вообще?
2: Да, он же там, мне кажется, застынет.
1: Так пока он нет, пока несут до дома, он остынет. Так, плохие новости, но плохие новости только если вы, допустим, Меркатор. Меркатор — это который картограф, который, ну вот все картой пользуются, который, это карта Меркатора, он ее придумал еще там в 16 веке, и она, ну, чуть-чуть далека от реальности, потому что там чем ближе к полюсам, тем континент больше на них, ну, потому что по-другому не изобразить было из-за того, что шар-то круглый, и из-за этого получается так. Ну и что? И там все это время Африка, она сильно негодовала по поводу этого, потому что, судя по картам Меркатора, Гренландия больше Африки. Это же далеко от реальности. Хотя она 14 раз вот написана. Ну и что, вот весь мир переходит на новую карту земного шара. ООН приняли решение отказаться от карты Меркатора, так как она неверно отражает реальные размеры континентов. Ну и, кстати говоря, ну, честно говоря, по новой карте Россия не сильно... Ну нет, поменьше, конечно, но не сильно меньше.
2: Не, Россия все равно самая большая даже на всех картах.
1: Да, но все равно тут, конечно, действительно, смотришь на Старую Африку и на Гренландию, они одинаковые абсолютно по размеру. Ну и вот, и сейчас будут как-то вот думать, скинули тут новый вариант карты, немножко непривычно, ну ладно уж, привыкнем, а чё уж. Все равно Россия больше всех на любой карте, ЮАС, на Меркатор или нет. Но на самом деле удивительно, карта 16 века, мы до сих пор ей пользуемся. Я просто смотрел у Файба видео про карты, там у него было отдельное, где он там разбирал, что картографы раньше такими богатыми были. Это сейчас ты там с космоса сфоткал, отрисовал, а раньше тебе буквально надо было ногами ходить. Там какой-то французский король отправил типа чуваков, говорит, все, ходите. И я, говорит... Вот я вступил, я хочу точно знать, сколько я, сколько земель имею. Они все ходили везде, в некоторых деревнях они там получали по рылу, потому что можно было понять, ты в деревне живешь, пришли какие-то типы странные, начали мерить вот так ногами сколько. В итоге получилось, что он там вообще сильно меньше владеет, чем было на картах, но он сказал, зато честно.
2: Челу, который разрабатывал карту первому, ему нужны были деньги, и ему скинули на карту.
1: Молния Маккуин наконец-то добрался до Формулы-1. Короче, тут новости, видео меня порадовало. Они, короче, реально сделали настоящего молнию Маккуина, физического, и запустили его в виде вот этой сейфти-кар. В гран-при Италии.

0: пропасть, когда на гонках Формулы-4 в России выехала машина безопасности, чтобы там что-то предотвратить, но никого не предупредили, и они это, устроили эту машину, да, в массовую аварию. Угадай, какой марки это была машина?
1: Rolls-Royce?
0: Да.
1: Ну и последняя новость вот на сегодня. Кока-кольные животики выросли у россиян из-за колоссального потребления газировки. 1,06 миллиарда литров колы было продано только за 7 месяцев этого года. Диетологи и гастроэнтерологи фиксируют рост жалоб от пациентов на внезапно появившиеся округлые животы, бла-бла-бла. Ну, кстати говоря, по этой причине я и перешел на колу без сахара. Первое время, конечно, привыкать пришлось, потому что она сильно тебе невкусной кажется. Но недельки через две нормально, ты уже разницы сильно не чувствуешь. Потому что там реально, ну, я человек, я только колу пью, я дневную норму калорий только на кока-коле закрывал. Там потолстеть вообще легкотня. И вот кола без сахара, она, конечно, делает свое дело. Я бы сильно сейчас толще был, если бы пил колу с сахаром в таких количествах.
0: И заканчивая тему сомнительных открытий про Шнобелевскую премию, чуваку дали посмертно, почему-то так указывается, за правильное исследование высмаркивания.
1: Как правильно?
0: Правильно высмаркиваться, зажав одну ноздрю, то есть одной ноздрёй эффективнее.
1: И на землю вот так. Одной ноздрёй на землю.
0: Там не уточняется. В общем, это эффективнее, чем одновременно из двух, так сказать, стрелять орудий.
1: А посмертно почему?
0: Так получилось, что высморкался, он всю жизнь потратил на это, да, и вот не дождался премии. Представляешь, такое бывает.
1: Слушай, это как непризнанный гений при жизни. Многие
0: Японские, по-моему, ученые.
1: Многие писатели такую же судьбу испытали. Они вот всю жизнь писали, умерли, и потом вот их полюбили.
0: Да,
1: поэтому
0: еще...
1: любите ваших кумиров при жизни.
0: Лучше сделать один сильный, продолжительный, чем несколько коротких. Советуют. Ребят, записывайте, а то забудете же.
1: Но это батя знает, вот утром
0: батя,
1: так посмаркивается. Так, ладно, на паузу уходим, потом после паузы, ну, поставим грибочки, наверное, уж сегодня обсуждаем.
0: Надо.
1: Да.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Новое радио.
1: Ну что, раз мы сегодня обсуждаем «Тихую охоту», песня «Грибочки» под ответственность Кирилла Калинина.
2: Охренеть. Супер припрягли.
3: Я ничего не имею отношения к этому.
1: Все имеет. Вместе пойдем, если

0: дневник. О, привет, о, привет, дневник. О.
1: Меня так веселит каждый раз, что я в этот момент представляю чела, который просто листал станции на машине и вот это вот.

0: девочки.
1: Я всю песню не снимал наушники. Звоните 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждаем грибы, потому что сегодня день сбора грибов. Вот такой праздник сегодня. Поэтому звоните, если вы профессиональный гриболог. Помнишь, у нас друг был, Грибобас, кстати, он куда-то потерялся, пропал опять.
2: Исчез, да, из поля
1: зрения.
2: У него
1: там были проблемы какие-то, он там что-то и в дурке полежал, и потом, ну я так понимаю, Джон Клюкер-то еще стримит до сих пор.
2: У каждого из нас есть друг Грибобас.
1: Грибобас.
2: В окружении один-то найдется.
1: Вот, надо узнать, вы посмотрите, кто там шарит за лор Грибобаса, у него вообще какие дела сейчас происходят. Может, как-то выйти на связь, может, пригласить его уже наконец, сколько уже лет прошло. Наш друг Грибобас и Джон Клюкер. Два они, братья.
2: А ты кто, Грибобас или Джон Клюкер?
1: Блин, я хотел бы, конечно, Грибобасом быть.
2: Ну ладно.
1: Ну, тем более, у них Грибобас такой вот, а Джон Клюкер более серьезный, вот как у нас.
2: Здрасте, как вас зовут?
1: Алло.
3: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Мария. Откуда вы? Из леса?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Из Санкт-Петербурга.
2: Хорошо.
1: Ну, там есть где пособирать грибы. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к сбору грибов?
2: К тихоохоте, Мария.
3: Да, давайте. Мы каждые выходные с мужем ходим. Вот он рядышком слушает нас.
1: Каждые выходные прям? Ни выходные за год не пропустили?
3: Ну, только осенью и в конце лета.
2: Какие-то курьезные случаи были на тихой охоте?
3: У мужа был курьезный случай, как он сапог потерял.
1: О, в болоте провалился, да?
3: Да, он провалился в болоте, достал его, а потом, когда начали мыть его, он уплыл.
1: Но дай мужу, пусть он еще это... Или муж не рядом?
3: Рядом.
1: А, ну дай мужа.
4: Здравствуйте.
1: Привет, муж. Здравствуйте, муж. Ну чё...
2: Что с сапогом произошло? Как так опростоволосился-то?
4: Ну, так были, мне товарищ дал ботинки свои.
1: Да.
4: Это не мои ботинки были. Ага. Вот, он у меня застрял там в болоте, в грязище. Я как собака его откапывал. Откопал, вдруг начал его в речке мыть, и он уплыл.
2: Вот. Неудобно
4: получилось. Я думал,
2: вдруг скажет,
4: что поехали домой, раз я в одном ботинке остался. Да. А он, нет, мы еще где-то полтора часа ходили, я в носках по лесу.
2: Правильно.
1: Носках, ну,
2: то, что стоящего грибника ничего не останавливает.
1: Конечно,
2: правильно.
1: Там же как раз не гадюк,
4: да,
1: ничего
4: решили,
1: не может быть,
4: что...
1: в принципе.
4: Мы решили, зачем нам один ботинок, и выкинули его. А потом через пару недель нашли тот самый первый уплывший.
2: Ничего себе.
1: Нормально.
2: Зря, получается, тот второй выкинули. Ничего себе.
1: Надо тогда
4: получается
1: было второй искать.
2: Да, давайте поищем тот
4: второй.
2: Да.
4: Вот теперь мы ищем второй, да.
1: Уважаемые слушатели, если среди вас есть второй ботинок, выйдите на связь, пожалуйста, с человечком. Он вас ищет, реально.
2: Главное не выбросить вот этот, который сейчас у вас,
1: да.
2: Потому что сразу найдется тот, другой.
1: Потому что придется.
2: И так
1: иначе...
2: вы обречены будете всю жизнь скитаться,
1: да,
2: по лесам, искать сапог.
1: Искать сапоги. Ладно,
2: хорошая
1: пока.
2: История, добрая.
1: Да. Молодцы. Пока. Так, А ты-то, Кирилл, когда последний раз был на грибы?
2: Никогда в жизни не собирал грибы.
1: Вообще в жизни?
2: Вообще в жизни не собирал грибы.
1: То есть даже...
2: Ну, кажется, ноль... скукотейра лютая.
1: Да, господи, что вам везде веселье надо? Сам сказал, фляжечку, и тебе весело уже. С чаем.
2: Зачем мне грибы тогда эти?
1: Ну да, так-то да. Алло, привет.
5: Здрасте.
1: Здрасте, как вас зовут, откуда вы?
5: Ну, меня зовут Елена Калинкина, я с Оренбурга.
1: О.
5: У меня муж очень любит собирать грибы.
1: Ага, а муж рядом?
5: Нет, муж на работе.
2: А я думал, он грибы собирает.
1: Да.
5: Нет, он на работе.
2: Каждые выходные уходит, наверное.
1: А как вы можете вот утверждать, допустим, что он именно на работе, а не у любовницы?
2: Что не собирает эти грибы,
1: да,
2: перепихнушки.
1: Да. Откуда вы уверены в этом на 100%, что он на работе?
5: Ну, к сожалению, на такой работе, на которой надо быть на работе.
1: Кем он работает?
5: Он инженер.
1: Инженер, ну конечно, инженеры вообще как раз не изменяют.
2: Нет, у него пятидневка, на выходные он уезжает по грибы.
5: Да, да и никуда он не уезжает, я всегда езжу с ним.
1: Ага. Вот, но смотрите, вы с ним не ездите на работу, а он может, как Гомер Симпсон сказал, что он на работу пошел, и не на работу.
5: Я только недельку с ним не езжу на работу.
1: Да.
5: Каждый день мы с ним ездим вместе на работу.
1: Ну короче, вы на 100% уверены, что он сейчас не у любовницы?
5: Ну, что за вопросы дурацкие? Конечно, нет. Так, мы вообще про грибы разговариваем или как?
2: Сейчас Юлиана трубку положила и такая,
1: Да.
2: Наберу-ка я ему на всякий.
1: А она стопудово наберет. Я семь сомнений посеял.
5: Не буду я ему набирать, знаю я, где он.
1: Ну, конечно, отвлекать его от любовницы, еще звонить.
5: Так,
1: да, давайте про грибы. Про грибы, да?
2: Самый большой гриб, который ты держал, Юлиана, в руках.
5: Ну, такой хороший.
2: Такой с шляпкой такой. С две ладошки?
5: Да,
2: ничего себе.
5: А это как он? Грудь.
2: Груздь. Грудь держала, да, получается? Был, да. Две ладошки.
5: Грудь.
2: А, груздь.
1: Ага.
2: А ты когда-нибудь держал грусть величиной с две ладошки?
1: Знаешь, я грусть постоянно держу.
2: В себе?
1: Да. Грусть всегда со мной.
2: Ой, непаханное поле для иносказаний.
1: Конечно.
2: Эта тема. Спасибо вам, Юлиана Калинкина.
1: Блин,
2: всего
1: а
2: вам доброго.
1: Муж сейчас такой слушает нас на радио у любовницы, и он такой, такой блин, они, кажется, раскусили нас. А я тебе говорил, рано или поздно поймают. Ну вот, и думайте теперь, точно ли он ушел на работу? Алло, привет. Нас-то, видишь, легко понять, на работе мы или нет. На нашу работу можно сразу посмотреть. Алло.
0: Алло.
1: Алло, привет.
0: Громкость 2.
1: О, привет. Молодец, убавил. Но не на 0, а на 2, чтобы чуть-чуть слышать.
2: Имя, фамилия, класс.
0: Не выключать. Класс буржуазия.
2: Буржуазия, отлично, все правильно. А имя?
0: Ян.
1: Расскажи, пожалуйста, Ян, грибами увлекаешься вообще? По-честному только.
0: Собирательством?
1: Ну да. Собирательство.
2: Это приколист нам позвонил. Собирательством, да.
0: Очень грустно и не весело эти грибы собирать. Кушать, да.
2: Не грустно, а груздно.
1: Кушать грибы. А вот я, видишь, я вот наоборот. Я бы грибы пособирал, но жрать я их вообще не могу, ненавижу. Типа, если ты мне сейчас положишь сюда шампиньон, я его даже не подойду.
2: Да ладно, прикольненько. Маринованный вкус.
1: Ну нет!
2: Такие со слизью. Нельзя пята.
1: Максимум, что я могу, максимум, на что меня хватит, это на какой-нибудь грибной крем-суп сливочный. Но главное, чтобы там не было вот этой фактуры грибов, вот этой резиновой. А вот у тебя как, бро?
0: С грибами, да, все отлично. Блин, отлично. Полтора года пытаюсь вам дозвониться, и дозвонился в тему, которая мне не по теме.
1: Да.
2: Ну, ничего страшного.
1: Ну, какая тебе по теме, давай пообщаемся.
2: Да, что тебя интересует?
0: О, блин. Ну, предлагайте.
2: Ну, давай, нет, давай узнаем про тебя. Ты кем работаешь?
0: Я сдаю комнаты на побережье.
1: На побережье чего?
2: Краснодарский край?
0: Черного моря, да, Краснодарский край. Джубга, да вы постоянно про него говорите.
2: Ты в Джубге тусуешься? Класс!
0: Я в Джубге тут всегда.
1: А почему комнату? Типа ты купил
2: У него несколько комнат, видишь, в собственности.
1: Да?
2: И
1: что ты зимой делаешь?
0: Ничего зимой не делаю.
1: Типа ты столько за лето зарабатываешь, что тебе зимой ничего не надо делать,
2: да? Он лежит на куче бабла зимой, конечно, и укрывается вместо одеяла.
0: Ну, все так думают, конечно, все так думают.
2: А какие минусы вот этого бизнеса? С виду как бы все супер.
0: Ну, расходов много, плюс какое-то выгорание, потому что...
1: Ну, конечно, это ж надо лежать, пока у тебя квартира сдается, ничего не делать.
0: Ну, это ты так думаешь.
2: Ну, нет, он же...
1: Да не, я понимаю, я просто... Я понимаю примерно, какие люди могут снимать комнату в Джубге в июле.
2: Джубге зовут... Слушай...
1: Я понимаю примерно, что это за люди, я понимаю, что после многих приходится там делать капитальный ремонт.
2: Самые трешовые постояльцы, какие у тебя были? Давай, вспомни. Вот ты приходишь в комнату...
0: Что были?
2: Постояльцы какие самые трешовые были у тебя?
1: Да все...
0: Трешовые, ну, и дерутся бывают, и храброй воды выпьют, вообще с ума
1: конечно,
0: сходят.
1: Конечно, это что, там это до свидания.
2: Ну, типа, приходишь, да. Там кровать поломана, там на матрасе пятна, не
1: кровать
2: знаю, стол.
1: Ну, это после хорошего.
0: У меня женщина уснула на унитазе и сломала его.
1: Но...
0: Затопила все на свете.
1: В смысле, она настолько огромная была, что под ней унитаз сломался?
0: Она облокотилась на бачочек вот этот, где вода. Он треснул и все.
1: Офигеть просто. И уснула она, конечно, непременно бухущая, по-любому.
0: Ну, да. Я ну, говорю,
1: конечно.
2: Он сказал литературно. Храброй воды. Бухущая.
1: Огненной воды. Ладно, давай, брат, пока.
2: Удачи
1: спасибо,
2: тебе,
1: что
2: давай,
1: позвонил.
2: Старик. Пока-пока.
1: Молодец какой. Вот он, наверное, лежит, когда у него квартира сдается, и думает, вот мне так повезло жить в этом лете и слушать музло.
2: Подвод.

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть миллион рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
18: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Новое радио.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

0: на новом радио.
1: Что-то задумал?
2: Да, я тут подумал, значит, так или иначе, часто, слишком часто, практически всегда, каждый раз, когда я нахожу какую-то зарубежную песню, приходится читать текст, о чем там поется, на предмет какой-то лексики или каких-то слов, которые не надо ставить в эфир. Постоянно с этим сталкиваюсь, и вообще практически нулевое попадание. Все песни практически отлетают. Но тут я решил перевести песню Puff Daddy и I'll Be Missing You, и там вообще все нормально, и я вот хочу предложить нашим слушателям послушать перевод этой песни. Вот первый куплет мой, второй куплет твой, а припев я оставил там, как есть.
3: Хорошо.
2: Вот. Сейчас только я тут, мне надо на телефоне текст найти. Я просто тут записал себе перевод. Перевод песни Puff Daddy, I'll Be Missing You. Погнали. Ну, вольный перевод. Напоминаю, припев остается. Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи.

Скоро тепло, скоро тепло. Скоро много нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. И эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два. Закружилась от любви голова. Знаю теперь, знаю теперь, как открыть ту тайную дверь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра.

0: Библи.
1: Нет.
2: Ночью и днем сжигай. Он, короче, там нарифмовал А, Б, А, Б. Из-за этого не рифмуется.

0: я вот и говорю, поэтому не получилось, потому что он там нарифмовал А-Б, А-Б, а надо было А-А-Б-Б, тогда бы оно легло, а так не легло.
1: Две Б, да, нужно было?
0: Ну нет, нужно было рифма ставить не А-Б, А-Б, а А-Б-Б, понял? Первая строчка на вторую, чтоб рифмовалась, а третья на четвертую. А у него, как в стихе, первая на третью рифмуется, а вторая на четвертую. Из-за этого ничего не получилось.
1: Песня, на которой Стинг жестко обогатился, на продаже прав этому самому.
0: Да?
1: Пафу Дэдди, да-да, там невероятные бабки какие-то были.
0: Блин, вот опять вышло Стинг, вот он и самостоятельный артист, величайший просто. Но что с Juice WRLD'ом у него получилось так, что та больше прослушиваний набрала? Что с Пафф Дэдди получилось?
1: Есть какая-то статистика на это счет?
0: У Juice WRLD'а?
1: Да, ну, да, что там, она, ну, типа... популярнее Стинга. Может быть, просто разные поколения чуть-чуть.
0: Вот я думал об этом, что...
1: Стинг это 80-е, а 90-е.
0: Дело вот в чем, да, как раз. Что с Juice WRLD'ом? У Стинга сухие цифры меньше сильно, чем у Juice WRLD'а. Вот это, которую я ставил. Но дело в том, что когда песня Стинга была популярная, не было просто стримингов еще цифровых, поэтому не посчитать было. Вот из-за этого. Такие дела. Вот. Но видишь, тут тоже вот зависит от того, кто слушает. У меня, когда эта музыка играет, я сразу же такой, ого, типа, ну, Пафф Дэдди. А ты, наверное, Стинга.
1: Я вообще понятия не имею, да, почему вдруг Пафф Дэдди это с этим ассоциируется. Нет, это группа Police.
0: Ну, не делай вид, что ты не был у него на вечеринке ни разу.
1: У Стинга там?
0: Да. Нет, ну какая у Стинга вечеринки эти? Я прям представляю эти вечеринки.
1: Вечеринка у Стинга дома.
0: Стинга.
1: Классные песни, и сидим поем под гитару.
0: Мне кажется, вечеринка у Пафф Дэдди у Стинга сильно отличается.
1: У Стинга там...
0: Да-да-да. И у Пафф Дэдди. Ну, давайте обсудим сегодня над пропастью воржи.
1: Моржи.
0: Моржи, да.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое, новое, на новом.
13: Принимай меня.
11: Клава Кока и Джонни. Журавли.

Питер.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Новое радио «Суперхиты» и «Супернэнки» на базе. Сегодня обсуждаем лес. А вот ты как официальный представитель группы «Лес», что хочешь сказать об этой
3: группе? С чего это я вдруг представитель группы «Лес»?
2: Они так сказали.
3: Да? Ну ладно. О,
2: Вадим, здорово.
3: Вадим, здорово.
2: Я не Вадим, я Алексей.
3: О, Алексей.
2: Алексей, Леха, извини. Да уж.
3: Кстати, что-то про балаболов.
2: Опять про меня.
3: Да, про тебя. 3 сентября произошел случай, это было в Казахстане, про приколы на борту. У нас же есть такие, есть друзья-приколисты, которые пытаются везде шутить.
2: Ну, а, как ты.
3: Да, это реально. Я как раз. Он и там реально, был дедушка, да. Насколько я понял из видео, из новости, пожилой. Там, видимо, кто-то нес какую-то там, то ли сумку, то ли чемодан заносил в салон самолета, и дедушка в шутку сказал, там что у вас, свинец или бомба?
2: Такое вообще нельзя говорить в аэропорту.
3: Да, хочется на этом заострить внимание. Есть специальный протокол, какой бы ни был контекст сказанного слова. То есть шутка, не шутка. Вот это слово на букву «Б» сразу заставляет, в общем...
2: Там протоколы есть.
3: Да, экипаж, конечно, принять соответствующие меры. Значит, вывели всех пассажиров из-за этого смешнейшего прикола, снова досмотрели, дедушку сняли с рейса и административное правонарушение.
2: Его еще, наверное, там часов 5 опрашивали.
3: Скорее всего, да. Грозит до уголовного дела, статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
2: Еще штраф за задержку рейса.
3: Ужас.
2: Он, скорее всего,
3: заплатил. Короче, вот если хочется сильно приколоться в самолете, лучше этого не делать, геморрой будет невероятных размеров.
2: Ну, по крайней мере, не на такие темы, потому что такие темы, они, конечно, всегда там сразу. И причем это не первый случай уже, это уже много раз попадалось, что какой-нибудь юморист вот шутит про вот это вот в аэропорту, это вообще нельзя, ни в коем случае.
3: Да, так что завалил тихонечко, идешь на рейс, летишь, прилетаешь, все, счастливый.
2: Кстати, довольно. Говоря по поводу 3 сентября, вот шутки шутками, вот это вот все у нас календарь переверну. Почетное звание Шафутинского Михаила Захаровича 3 сентября призвали народный артист Российской Федерации.
3: Поздравляем Михаила Захарча.
2: Присвоить почетное звание. Владимир Путин присвоил звание народного артиста Шафутинскому 3 сентября.
3: Поздновато, как будто бы, да? Такой путь прошел.
2: А что, народный артист или заслуженный артист выше?
3: Народный, конечно.
2: Народный?
3: Да,
2: типа народный,
3: да.
2: Это уже как мастер спорта международного класса.
3: Да, это топчик, это вышаг вообще.
2: А заслуженный артист, это просто, типа, да, и мы с тобой можем получить.
3: Да нет, тоже заслуги должны быть.
2: А какие? Ну вот мы выяснили, что в тот раз до отпуска я выяснял, что почетный гражданин города – это вообще практически недосягаемая величина, что почетным гражданином Питера я не стану, там всего человек 50 за все время.
3: Ну вот народный артист, понятно, что выслуга лет должна быть, там это, видимо, правительство решает, специальная комиссия. Что получает народный артист? Доплата к пенсии.
2: Сколько?
3: В Москве это около 45 тысяч рублей.
2: Нормально.
3: Прикинь? Неплохо. В Питере 45. 30.
2: Да.
3: Значит, льготы по ЖКХ у Михаила Захарыча теперь. В общем, скидосы будут. Бесплатный проезд. Теперь Шуфик может рассекать на троллейбусах только в путь вообще. И он заходит. Народный! Понятно? И переворачивает.
2: Смотри, бесплатный ЖКХ. Я там видел в новостях про какие-то особняки, за которые там надо платить проценты. А вот у нас зато скидка.
3: Да.
2: А там надо там какие-то налоги, десятки тысяч долларов в год.
3: Потом, значит, повышающий коэффициент к окладу. И последнее, угадай, что?
2: Повышающий коэффициент к окладу, это если он типа на севере будет петь, вот это коэффициент за...
3: И последняя льгота, ты должен угадать, какая? Она, скажем,
2: на ипотеку,
3: пригодится не совсем тебе уже.
2: Мне?
3: Ну, если бы у тебя был народный.
2: Льгота на памперсы. На детское питание?
3: Да. Народным артистам памперсы со скидкой 50. Нет, тебе уже не понадобится эта льгота. Ну, в смысле, она тебе понадобится, но уже не важно. Для тебя лично.
2: Захоронение?
3: Да, абсолютно верно. Почетное захоронение народным артистам после смерти бесплатно предоставляют место на престижном кладбище.
2: На Ваганьковском?
3: Ну, если есть места,
2: захоронят.
3: Да.
2: А заслуженному артисту только
3: заслуженный, давай лежи наверху.
2: Да, где-нибудь там. Подожди, ну нет, там же тоже, наверное, какие-то льготы серьезные. Но надо понять. Я загорелся, я хочу стать в какой-то момент, хотя, ну вот, заслуженным артистом.
3: Сейчас посмотрим.
2: Что нужно сделать?
3: Заслуженный артист. Что нужно?
2: Да.
3: Итак.
2: Давай.
3: Звание присваивают высокопрофессиональным специалистам.
2: Я подхожу.
3: Угу. Артистам.
2: Вполне артист.
3: Балетмейстерам.
2: Ну, я могу па такие показать.
3: Покажи спа.
2: Фе-фе, па.
3: Дирижерам. В каком-то смысле ты дирижер. Ты управляешь настроением людей, конечно. Композитором. Песня, пожалуйста, у тебя есть. Режиссером.
2: Я, ну, я могу.
3: Так как ты в этом фильме главный актер, ты сценарист. Хормейстером.
2: А ну поорите что-нибудь. Олега заставляем петь, он такой.
3: Да, абсолютно верно. И музыкальным исполнением тоже подходит.
2: Пожалуйста, подхожу.
3: Основание. Создание ярких, высокохудожественных образов.
2: Но
3: было.
2: Тогда я тебя заставил в Эдика переодеться на 31 октября.
3: Все совпало. Цирковых программ.
2: Но,
3: мы на мостиках стояли тут. Да, это все ты режиссировал, вообще, конечно. Музыкальных произведений, конечно же. Которые получили широкое признание публики.
2: У нас
3: и там... профессионального сообщества. Киркоров сказал, что понравилась песня.
2: И, во-первых. Во-вторых, у нас там 500 тысяч подписчиков.
3: Прикиньте, вот реально. Вот Киркоров сказал, что песня «Где я есть»
2: нормально,
3: ему понравилась. Причем мы сказали, что до этого... Он говорит, мне... Это не нужно просто так хвалить. У меня, типа, послужной список, ого-го. Это я просто так не сказал.
2: Он такой, реально это вы?
3: Реально вы, он такой, прикиньте, Киркоров похвалил нас, кайф. Значит, вклад в сохранение и развитие классических художественных образов отечественной культуры.
2: Мы легенды радиовещания, начнем с этого.
3: Ну, мы поддерживаем легенд отечественной эстрады, ставим их в эфир.
2: Абсолютно.
3: Если бы мы не ставили Мота, где бы он сейчас
2: конечно,
3: был?
2: Конечно, если бы мы не ставили Камиллионера, кто-нибудь вообще помнил бы про него.
3: Так, ну, значит, вклад, активное участие в социально значимых культурных мероприятиях. День московского спорта, Лужники.
2: Я тебе говорю, мы уже заслужили там...
3: Плодотворная деятельность, которая принесла общественное признание и позволила достойно представить страну на международных конкурсах.
2: Блин.
3: Черт, вот тут срезался в самом конце.
2: Слушай, ну а как нам на международный конкурс?
3: На явиться? Славянский базар в Витебске поехать с песней.
2: А это международный считается.
3: Ну, в общем,
2: вполне, да. Ну и плюс ко всему, мы тогда ездили в Самарканд тоже.
3: Там приписка. Как правило, звания присваивают не ранее, чем через 20 лет с начала творческой деятельности.
2: А-а-а.
3: А у меня-то уже я могу. А у тебя пока нет.
2: Блин, ну я в батлах участвовал. Это не считается.
3: Там год за два идет.
2: Да-да-да, за выслугу лет. Эх, ладно. Ну,
3: прикинь, мы офигели уже на новом уровне. Сначала радиоманию выклянчивали, теперь заслуженных просим.
2: Заслуженных, да. Ну а что, если радиоманию не дают, значит...
3: Уважаемый Министерство культуры, не в службу, а в дружбу.
2: Да,
3: низкий поклон, извините, что обращаемся.
2: Да, ну хотя бы в качестве рофла, давайте так. В качестве, чтобы они все...
3: Ты дискредитируешь это высочайшее звание в качестве рофла.
2: Наоборот, чтобы...
3: Министр культуры, дорогие друзья, в качестве рофла...
2: Ну, вам же
3: почетное
2: тоже,
3: звание.
2: Вам же тоже надо как-то веселиться на работе. Давайте в качестве веселья на работе, может быть, нам...
3: В Кремле в качестве рофла, ты чего?
2: Ну, нет, ну, в качестве... Им же, во-первых, не все работники, они там сидят. Может быть, где-то в другом месте. А во-вторых, ну, им же надо тоже как-то отдыхать на работе, веселиться. Вот в качестве веселья, может
3: быть, ты выходишь получать звание под песню «Эх, это рофл». Прикол.
2: Кстати, по поводу Камиллионера. Я вот тут вспомнил, я как-то ставил эту песню, которая Final Countdown, помните?

0: 16:32. Мы сегодня обсуждаем тихую охоту. И у нас сегодня день сбора грибов. Потому что сегодня такой праздник. И мы обсуждаем ваши, собственно говоря, походы за грибами. Как вы там ходите, вот это вот, как правильно срезать эту плодоножку мицелий грибной, чтобы не повредить. Надо выдергивать или надо отрезать, как там, ну, звоните. Может быть, вы прям миколог какой-нибудь профессиональный и что-то понимаете в грибах.
1: Да, как вы обрезаете шляпку, ребята? Да. Как правильно, просто научите нас.
0: Меня, конечно, до сих пор очень сильно впечатляет, что грибы — это прям отдельная экосистема. То есть это не овощи, не животные, это прям отдельное семейство грибов. И они там все между собой, их там миллионы, они там разрастаются, перерастаются. Меня это сильно впечатляет, честно. Мне невкусно их есть, но сам процесс формирования грибов меня впечатляет. Потому что это интересно. Я бы это поизучал.
1: Я отходил ненадолго. Что тебя впечатляет больше всего?
0: Грибы. Это отдельное семейство. И вот эти вот всякие истории с этими Last of Us, как грибы там в мозги прорастают. Меня это тоже сильно впечатляет. А особенно учитывая, что такие грибы действительно есть. Правда, они не в человека въедаются, а в насекомых. То есть реально есть вот этот условный кордицепс. Только он не в твой мозг, а он вот условно в мозг муравья. И он им будет управлять. Прикинь?
1: У нас для этого жена есть.
0: Жена, да. Жинка. Супруга. Чтоб мозги его едали.
1: Дайте, пожалуйста, Артему заслуженного, чтобы он больше не пел. Если ему дадут заслуженного, он будет петь в два раза больше.
0: Конечно, я же пойму,
1: чтобы значит, напеть что... на народного.
0: Во-первых, а во-вторых, я пойму, что признали мои таланты, признали на...
1: Что это сейчас было?
0: Это там... 415.
1: Чтобы мои
0: признали на новом уровне. Раз радиоманию не дают... А давай реально, смотри, вот у нас, если начальство нас не подает на радиоманию, мы в крысу подадимся тихонечко.
1: Да ты что, в крысу тут нельзя?
0: Нельзя? Нет. А мы выиграем, и они нас похвалят.
1: Ты в крысу, если подашься, пойдешь жить в этот, в подвал.
0: Да? Угу. Ну, а если мы выиграем, они же похвалят нас.
1: Типа победители не судят?
0: Ну, да.
1: Их увольняют.
0: Увольняют, да. Ну, тогда в крысу нельзя. Ну, да. А тем более, раз я об этом рассказал сейчас на всю страну. Алло!
2: Здорово.
0: Здорово. Да, как тебя зовут? Ха. Откуда ты?
2: Меня Женя зовут.
0: Женя, откуда ты?
2: Да, да, из Дмитрова.
0: Из Дмитрова. Чё ты там по грибы ходишь?
2: Да я вообще не грибник, не люблю на грибами ходить.
0: А чё? Скучно тебе там?
2: Да я лучше... Нет, почему, мне очень весело. Не грибник, не люблю на грибами ходить.
0: А чё? Скучно тебе там?
2: Да я лучше... Нет, почему, мне очень весело бывает.
0: А чё?

0: И они эти грибы срезали. И, короче, съели.
1: И съели.
2: Так.
0: Да.
2: И выросли так, и суперспособность появилась, да, стрелять.
1: И он мигал еще разным цветом, фиолетовым, желтым. Вот
2: и так. Музыка заиграла, убыстренная, да, такая, правильно?
0: Да, конечно, так и было.
2: Все, классная, да, история, спасибо. Все.
1: А что это за грибы-то большие были, кто-нибудь выяснил в итоге?
0: Да можете загуглить, на самом деле, типа, разрезы шампиньонов. А, они просто... прям вырастают большие.
2: А размер какой, можешь вот сравнить с чем-нибудь?
0: Да. Ну... Пол
1: райтрауна. С пол райтрауна. Таким одним грибом можно вообще всю семью прокормить.
2: Пол райтрауна это сколько?
1: Да, 150-килограммовый гриб, по-твоему.
2: 50-сантиметровый в высоту.
1: Да,
0: да, да. Да. Ну, посмотрите, посмотрите, такие бывают, да.
1: А что набрать-то вот надо?
0: Я как бы не
1: шампиньон
0: не
1: какой? Большой? Набрать большой шампиньон?
0: Большие грибы, шампиньоны.
1: Большие грибы.
0: Да,
2: все, всей страной уже набираем.
1: Давай, ладно.
2: Спасибо, старик.
1: Я тогда так пишем. Большие грибы, шампиньоны огромные, он сказал, надо ввести. Я сейчас наберу прям. Большие грибы, шампиньоны огромные. Вводим. О, реально, смотри. Прикол. Офигеть. Ого. Ничего себе. Подожди, такие реально бывают? Смотри, астраханский, что? Астраханский рыбак нашел гигантский гриб. Во-первых. Слушай, если бы я такой нашел, я бы больше испугался, честно говоря, его есть.
2: Ну, да, он реально с половину человека.
1: Да, ну типа больше головы точно. И вот килограмм один гриб весит. Не, я бы такое не стал есть. Потому что я не думаю, на чем он вырос такой? Может там, блин, под землей какие-нибудь были, я не знаю. Ураны закопанные. Мне кажется, я не получу никакую награду.
2: Полигон ядерных отходов, хотел сказать. Уран пока закопанные.
1: Запакованные ураны. Отвратительный я ведущий, просто 0 из 10, реально. Я какое еще право моральное имею кого-то оценивать в качестве профессионального, ну, в смысле, вот, короче, вот этого...
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи,

0: Системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Я тут задушнил за эфиром, тут ребятам на уши сел, рассказывал про какие-то...
1: Лалы-лалы, тренди. Ты за эфиром не затыкался, это просто башкейру сейчас лопнет. А то пока по Ютуб. Бедный Олег весь кривой, не выспавшийся, я не выспавшийся. Как открылся этот самый фонтан, не заткнешь. Олег, скажи ему.
2: Нет, бубнящий.
0: Я не бубнящий. Я рассказывал ребятам за эфиром, как работают. Я не буду это рассказывать. Я рассказывал просто, как работают рекомендации видео в соцсетях. Кирилл там
1: при
0: все прослушал.
1: При этом его никто не спрашивал об этом. Просто YouTube рекомендации.
0: Нет, почему? Никто не спрашивал. Мы с Олегом обсуждали профессиональные вопросы
1: Олег
0: за эфиром.
1: Олег стоит, воды в рот набрал уже 20 минут с самого прихода.
0: А тебе бы тоже не помешало послушать это, потому что потом ты выложишь видео, оно у тебя наберет 1000 просмотров, ты скажешь, а почему? А я тебе не скажу больше.
1: Все, ладно, хорошо. Все. Расскажи, пожалуйста, как набрать 1000 просмотров?
0: 1000-то ты наберешь.
1: Да ну, с такой скоростью отписываются от соцсетей люди, конечно.
0: Это правда.
1: Не мотивирует ничего.
0: Поэтому надо искать какую-то другую. Я, видите, в чем дело? Вот моя основная проблема в чем? Я знаю, как набрать просмотры, но я их не набираю, потому что я ничего не снимаю, потому что мне лень. Но я знаю, как это сделать, но я не делаю, потому что мне лень. Вот в чем дело.
1: Эх.
0: А кому-то не лень, кто-то наоборот снимает, но он не знает, как делать. И вот в этом вселенская несправедливость. Что вот знания бы распределить равно между людьми, которым они нужны, и все.
1: А они все тебе достались.
0: Угу. Представляешь?
1: Вот,
0: а мне ничего не надо, я хочу вайзер.
1: На схожую тему хочу поговорить. Вот Азамат Мусагалиев говорит, что если... каждая программа стала, ну, там, ведущий, в частности, если каждая программа стала похожа на следующую и на предыдущую, то надо что-то менять, либо заканчивать это. У тебя нет такого, что каждый эфир похож на другую? Не снаружи, а по самоощущению.
0: Я не думаю, что это к эфиру применимо, потому
1: думаешь,
0: что...
1: это другое?
0: Я думаю, что это применимо к тем шоу, которые выходят там раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц. Когда у тебя контент не так часто производится, когда у тебя производство контента настолько на потоке, что у тебя шоу буквально каждый день, и оно в прямом эфире, так или иначе оно будет похоже на следующее, и на предыдущее, и на то, которое будет через месяц, это нормально, потому что это ежедневная программа.
1: Ну ладно, успокойся.
0: А если у тебя выходит шоу раз в месяц, и оно повторяется, это уже проблема, потому что там... ты месяц его готовишь.
1: Ну, мы как будто бы просто сопровождаем жизнь людей. Так вот, почему бы и нет? Почему бы не послушать
0: нас? И при
1: нас?
0: Этом и то мы из штанов выпрыгиваем, и у нас, ну, не то чтобы каждый день все одинаковое, но что-то разное происходит.
1: Ну, вообще, да. Ну, правда, ребят, мы стараемся, чтобы было как минимум весело с Артемом. Мы выдавливаем где-то что-то, но пытаемся, чтобы это было не ровно, а хоть чуть-чуть, хотя бы одна шутеечка в полчаса.
0: Да. На самом деле, мы не то чтобы прям стараемся.
1: Не, я стараюсь.
0: Да?
1: Да.
0: Меня когда кто-нибудь спрашивает, что вы делаете для эфира, я такой, да ничего. Мы просто садимся, и там как пойдет. Они такие, а как там, вы же готовы?
1: Ну, это неправильно, надо готовиться.
0: Нет, это неправильно.
1: Не, ну мы готовимся чуть-чуть.
0: Это неправильно, надо просто врать на интервью, что мы готовимся, и тогда все будут думать, что у нас тут производство просто... А на самом деле у нас, ну вот как вот идет, так и идет. И пока идет, и нормально. А когда не будет идти, тогда уже надо готовиться.
1: Вот хочу со стороны у людей спросить. Ну, Олег, он не совсем со стороны. Вот, Олег, а был такой вот эфир? Ну, конечно же, был.
0: Конечно, все.
1: Вот когда ты со стороны слушаешь его и такой думаешь, не, ну, как барахло от начала.
0: Сейчас так думаю.
1: Реально? Блин.
0: Конечно.
1: Жесть.
0: Я тебе больше скажу, я сам это чувствовал еще раз.
1: Я тоже чувствую, я знаю это. У людей планка как будто занижена относительно.
2: Особенно, когда Райтраун мульку какую-нибудь очередную начнет на час разгонять.
0: Ребята, смотрите, рекомендация. Они как работают. Вы потом спасибо мне скажете.
1: Нет, Олег, прям от начала до конца, типа, вот вообще провальный эфир. Такого не... Фух.
0: Нет, ну, конечно.
1: Нет, спады, конечно, бывают. Ну, так, что прям, типа, вообще они сегодня очень плохо по всем фронтам. Такое было?
0: Нет. Фух. Да это он тебе, чтобы сейчас тебя не расстроил, да потому что ты загонишься... Ты загонишься на месяц, потому что...
1: Так, у нас еще один есть человек в студии.
0: Но он тоже не объективный, конечно.
1: Не было?
0: Не было, говорю. Да было. Да было, я тебе говорю, было. Были такие эфиры. Были.
2: Ярушин зомби поставишь?
1: Ярушин! Я иду до конца.
0: Сегодня уже нет. Теперь ждем в следующий раз, когда придет Стас Ярушин,
1: чтобы поставить. Стас придет, по-моему, то ли в четверг.
0: Что-то на этой неделе,
1: по-моему. То ли в среду.
0: Да.
1: Прикиньте, Стас придет. Вот здорово.
0: Зомби поставим.
1: Зомби.
0: Вообще круто. Еще Барселона гост поставим.
1: А, все, значит, 10 сентября по плану Стас придет, а 9-го Севилька.
0: О!
1: Давненько не
0: тогда
1: было.
0: Тогда и 9-го
1: по
0: стамиру с
1: зомби. О, 14-го Токсис!
0: Да, я видел.
1: Прекал!
0: Наконец-то. Вообще прикольно.
3: Возьми телефон, детка.
1: Да, ему Санек позвонил, а он взял телефон.
0: Да. Токсис, конечно, вообще, блин, по сути, на глазах вырос. Я помню, как мы на студии, еще он приходил, там, 15-14-летний, помнишь, Олег, ты тогда тоже уже вроде был. Вообще, у него был тогда только один трек популярный, еще даже до фита с Нилетто. Он один трек какой-то был, где он вот так вот там в сторисах делал, что-то про змею какую-то или про что-то. Ну, короче. А потом как полетело. Все, сейчас уже просто так не подойдешь. Ладно. Моя Мишель, «Город ангелов». Ставлю песню. Я уже устал разговаривать на сегодня. Новое радио.

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: успешно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: и Райтраум.
1: Продолжается, конечно, там эта вся эпопея с концертами Канье Веста. Я постоянно мониторю новости на этот счет. Там что только уже не происходит. Там уже непонятно, кто там что. Да, арена говорит, не будет никаких концертов. А организаторы говорят, да нет, будет. Эти говорят, не будет. Эти говорят, будет.
2: Да, ничего да. Арена не говорит, нет, не будет. А, нет, а вот и будет, а вот не будет.
1: Ну, там
2: будет.
1: Вот сейчас примерно это так и похоже. Но тем не менее, десятое число, и ничего не это. Поэтому непонятно, будет или нет. При этом, я так понял, Канье это деньги уже дали вообще какие-то там авансы или что-то.
3: А он такой уже, блин, я их уже потратил, короче, на ВБХе, уже неохота лететь никуда.
1: Я так понял, он возвращать-то не собирается в случае чего, если концерта не будет. Он деньги не будет отдавать.
3: А отдать нам деньги какие? Ну, какие? Вот мы вам заплатили 2 миллиарда.
1: Я по поводу денег каких, которые я вложил в капитал прожиточного минимума. Вот так вот там будут. Но вот и непонятно. Я как наблюдатель, я не знаю никакой подноготный, но в целом, конечно... Представляешь, как это жестко будет, если они реально там ему выплатили там миллиард рублей каких-нибудь, а надо же как-то деньги отдавать за билеты.
3: Ну, наверное, договорные отношения какие-то есть, там какой-то договор, я не знаю, там...
1: Я не знаю.
3: Исполнитель вот в лице Канье Веста. В дальнейшем да. Именуемого исполнитель.
1: Исполнитель, да.
3: Подписи там.
1: Арендодатель. Вот
3: адрес,
1: вот,
3: прописка, там этот индекс.
1: Оклахома стоит.
3: Снилс Канье Веста. Как сегодня эфир легко, быстро пролетел. Все-таки вот выходные зарядили. Я съездил на родину, зарядился там какими-то полезными вещами. И классно прокатился. Прикинь, я ехал в поезде. Ребята, поздравьте меня, я намолил себя, ехал в поезде, один в купе. Никто не сел со мной. Видимо, послушали эфиры, как я гундю постоянно. Я такой думаю, до Рязани, наверное, доедем.
1: А на этих выходных опять поедешь?
3: Не, уже все, у меня там футбол. Думаю, сейчас в Рязани заскочат. Никого. Мичуринск. Никого. Я один. Я уже и там посидел, и тут посидел. Какой кайф самим собой ехать в купе. Вообще,
1: и
3: ребят.
1: И там наверху, на этой верхней полке, на этой верхней, на всех посидел.
3: Да, вот так как вот, обезьяна там, то на одной, то на другой.
1: А сколько ехать?
3: Да 5.5 часов всего.
1: Ну там, и что, ты даже не поспал, что ли?
3: Поспал один раз, второй раз.
1: Офигеть.
3: В вагон бистро сходил.
1: Съездить в Липецк, что ли? Я в какой-то момент понял, насколько быстро время пролетело. Вот помнишь, мы с тобой в Липецк ездили? Mm-hmm. Знаешь, когда это было?
3: Когда?
1: 3 месяца назад.
3: Жесть, так и жизнь пройдет. Сотый раз маслом вниз.
1: Мы ездили.
3: Бутерброд.
1: Это было 5 вроде июня. Только начало лета. Прошло 3 месяца. Когда пролетели эти 3 месяца? Я не понял вообще. Все лето пролетело, а мы ничего не успели.
3: Как?
1: Вот мы худели к лету, ты хоть раз футболку снял? А, ну ты-то снял там в Голландии, а я нет.
3: Я как в Голландии оказался сразу,
1: долой. Почувствовал свободу вот эту.
3: Конечно, там все можно, вот это такой, размахивал там.
1: Да, ну ладно, чем размахивал, мы уже завтра узнаем, а на сегодня, наверное, все, ставлю песню и уходим. А что? Ну, можем доболтать 3 минуты. О чем?
3: Да, вот тут Элина Кофман пишет про Канье Веста. Зато пишут, что Шакира в Кыргызстане выступать будет. Ну, достойная замена.
1: Достойная, абсолютно.
3: А ты такой нежданный, как Шакира в Кыргызстане. Такая песня была.
1: Поедем, сейчас поменяем билеты до Питера, до билета до Бишкека.
3: А что, круто.
1: И поменяем, наверное, вместо... That'll kill me and only make me stronger. Послушай.
3: Whatever it is to be together, I'm still a little bit near. I'm in my ear.
1: Нормально тоже. Шакира уже выступала, по-моему, в каком? В 2005 году на Красной площади прямо. Я рассказывал эту историю.
3: Да, ну не может быть. У нас выступала.
1: Да, там же я это, короче, и видел этот, как его... В Рилсе рассказывали, когда компания МТС поменяла логотип с обычного вот этого желтого с буквами на яйцо, им надо было как-то это, ну, всем рассказать, что вот, у нас новый логотип. И они поставили там прямо на Красной площади, ну, рядом чуть-чуть, огромную сцену, там выступали Дима Билан, группа Тату, Шакира и Black Eyed Peas. И там рился вообще эти, там тяжело поверить, потому что это Шакира там скачет, камера отъезжает, а там вот Красная площадь, Москва. Я такой думаю, ничего себе.
4: Рилсы на Siemens были
1: сняты? Да, на Siemens, C65. Кстати, ты знал, почему у Siemens есть А?
3: Да, я как раз тебе это рассказывал в эфире. Полгода назад, да. Что по аналогии с Мерседесами.
1: Это ты тоже услышал, что, где, когда, да?
3: Нет, просто... Ну ладно, ну не знаю.
1: Ну, скорее всего, там был такой вопрос просто.
3: Да? Классический.
1: Классический, абсолютно. Все, а они, кстати, на него не ответили. Все, на сегодня хватит. Пока, до свидания. Мы прощаемся с вами. До завтра. Завтра, как и обычно, в то же время.
3: Не, хороший, реально веселенький эфирчик такой получился. Завтра такого не будет. Мы, скорее всего, полудохлые припремся к 7 утра и будем там тягомотину всякую пропихивать вам. Приходите, слушайте, включайте.
1: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое.

0: рекламы. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня.
3: Новое радио.
4: Даже не знаю, чего такого подбадривающего тебе сказать этим понедельничным утром. Ну вот до Нового года, например, осталось всего 115 дней. Но ты, как обычно, начнешь готовиться 31 декабря. Правда, правда. Дальнему Востоку доброго вечера и всем без исключения шикарные суперхиты и суперновинки Нового радио. Я Вадим Данилин.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Леди Гага и Дойчи Ранвей, подиум суперхит в эфире нового. Тем временем хотел бы сказать, что другая участница нашего эфира, но, к сожалению, нет. Шакира даст концерт в Бишкеке. Певица собирается приехать в Кыргызстан уже в ноябре. Сейчас стороны уже согласовывают условия и даты проведения концерта, сообщили в управделами президента Кыргызстана. Ну и я просто так напомню, почему я эту новость рассказываю. Потому что россияне могут въехать в Кыргызстан по паспорту России и даже без визы. Так почему нет, если да? Все это дело в ноябре будет. Время еще есть. Готовимся.
1: Эти треки были новыми, как

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов.

0: Благо для запекания пекарини 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга пищевая саяночка 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

I'm Good, версия суперхита Blue в эфире нового, версия 2.0. Тем временем, очень интересная новость подоспела. Ну, кстати, всем родителям школьников она зайдет очень хорошо. Школам запретили требовать деньги за учебники. Еще раз, школам запретили требовать деньги за учебники. Учебники и материалы по основной образовательной программе должны предоставляться школьникам бесплатно. Платными могут быть только пособия на добровольных факультативах. Не благодарите. Баста Мона, Лена Терлиева, Ася, не только очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
9: ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО» УГРН-123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ Банк» 0+.
1: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Новое радио.

0: Это Зиверт и ее «Я ТЛ» суперхит в эфире нового. Один из безопасных суперхитов, я бы так сказал. Почему я это сказал? Потому что аналитики назвали топ-10 песен, которые повышают риск ДТП. Давно ждал вот эту вот новость. Наконец-таки она пришла. Все-таки звезды меня услышали. Специалисты из Америки сравнили темп 50 популярных треков из 30 водительских плейлистов. По словам ученых, ритм выше 120 ударов в минуту связан с превышением скорости и ошибками за рулем. Безопасный же диапазон от 60 до 100 ударов в минуту. Топ опасных треков возглавил Shape of You Эда Ширана. У нас есть в эфире, кстати. Также в рейтинг попали треки Stay от Kid Laroi и Бибера. Тоже у нас есть в эфире. Что у нас еще есть в эфире? Rebel Yell от Билли Айдола нет, One Way нет, а также хиты от Фаррелла Уильямса, Куина, The Killers и Бруно Марса. Ты представляешь, эти треки, оказывается, повышают риск ДТП. Но все-таки ты там будь поосторожнее с пристегнутым ремнем и выпрями спину.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
1: 20 66 66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Ракам и козерогам нужно очень внимательно следить за своим языком всю эту неделю, заявили астрологи. Остальными знаки зодиака могут не следить. Ну, по логике, да? Это все новости всегда на минуте. Бодрящие суперхиты и суперновинки продолжаются медом литься в твои уши. За их порядком сегодня слежу я, Вадим Данилин. Всем привет.

0: и шампанском во время предложения руки и сердца. Терапевты предупреждают, что красивая сцена из фильма, где девушка неожиданно находит кольцо, на самом деле часто заканчивается ухудшением, удушением, точнее говоря, ухудшением тоже можно, сколотым зубом или внутренними травмами от проглоченного предмета. Ну что ж, вы так кушаете, милые девушки, в два горла, что ли, едите? Надо по чуть-чуть есть эти самые десерты, а не как вы, голодные. Любителям сюрпризов врачи предлагают преподносить кольцо в шкатулках, букетах или как неожиданный приз после квеста. Как это уныло. Хотелось бы, конечно, сейчас замутить опрос, как, на твой взгляд, красивее всего преподнести кольцо, сделать предложение руки и сердца. Ну, как-то вот не очень хочется. В понедельник все-таки хочется больше слушать, чем говорить, правда? Поэтому Хамали Наваи. И не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лето.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Five Star Family на костре. Шикарный, красивый суперхит. Именно на костре. К следующей новости как раз песня. Верховный суд разрешил ругать управляющую компанию в общедомовом чате. Ура, товарищи! Суд встал на сторону жильцов, которых управляющая компания одна там пыталась привлечь к ответственности за критику в чате дома, подтвердив, что это не нарушает закон. Ну, теперь, уважаемые господа, мы есть прецедент, и это значит хорошо. Поэтому срочно сейчас домовой чат. Ой, как бы хотел сейчас поговорить про эти управляющие компании. И снова провести опрос, довольны ли вы своей управляющей компанией. Я проводил, по-моему, пару лет назад этот опрос. Довольны ли вы своей управляющей компанией? 5% всего слушателей нового были довольны. Ты представляешь? 5%. Сколько сейчас будет, я просто боюсь представить.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это «Авито Авто».
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на «Авито.ру». «Авито» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: Это Нюша Амора, суперхит в эфире нового. Ну и в продолжении новостной темы, новостной ленты, снова Шнобелевская премия. Обожаю Шнобелевскую премию. По поводу нее, Шнобелевскую премию по экономике получили психологи. Да, не ищи здесь причинно-следственной связи, их там нет. Получили психологи. Они доказали, что богатые люди чаще подрезают водителей, не уступают дорогу пешеходам, врут и, самое главное, забирают конфеты у детей. Чуть позже продолжу тему Шнобелевской премии. А пока.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душек Юмен 640 мл или мужской шампунь Юмен Чистота и Свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое — это вот это.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3.
3: Новое.
4: Если вдруг тебе все надоело, и ты в понедельник стране пораньше понял, что не вывозишь, уже завтра можешь улететь в Даламан за 5,5 тысяч рублей. Не благодари. Никто тебя не осудит, все только позавидуют. Это все новости к Дану Минусину. Возвращаемся к музыке. Лишь она одна сегодня сможет сделать тебе настроение. Вадим Данилин тоже тут, но я так, сбоку припека.

0: Мёфером. HR допускают такой формат для творческих позиций. В 2026 году половина компаний уже полностью перешла на автоматический отбор без ручной проверки анкет. Поэтому, а чем черт не шутит? Пишешь резюме, ну пошути пару-тройку раз там, смех смехом. А добро, Зиверт, очень скоро в продолжении эфира.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Бриана Грейс, ETS, The Beautiful Places, суперхит в эфире нового «Красивые места». Кстати, по поводу красивых мест и грибов. Да, такую параллель провел, не знаю зачем. Грибники, те же самые латентные лудоманы, напомнили психологи. Специалисты говорят, что каждый найденный гриб провоцирует резкий выбор дофамина. Это заставляет собирателей идти вглубь леса. В момент находки гриба мозг получает настоящий взрыв из положительных эмоций. Это сильное подкрепление вознаграждения, поэтому опыт хочется переживать снова и снова. Включаются и древние инстинкты. Человеку кажется, что он сделал что-то важное для выживания себя и племени. Единственное, не пойму, а минусы вот в этом во всем будут? Обожаю собирать грибы. Намного больше обожаю, чем их кушать, употреблять.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Зацепила меня.
8: Новое.
9: Зацепила меня. До порога довела.
8: Это...
10: Вот это.
11: На тебя злая.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Представительница Доминиканской Республики получила титул «Мисс Мира 2026». Это все новости к данной минуте. Продолжаем раскачиваться по суперхиту, суперновинке нового радио на 20 минут чистой музыки без рекламы ведущих. Далее включаю громче. Вадим Данилин тоже тут на минималках. Сегодня очень не хочет работать в понедельник.

Это Леонид Агутин, «Ты беспощадно». Шикарно красивый суперхит. Можно даже сказать, кавер, наверное, да? Как это сейчас модно говорить. Давно не было моей любимой рубрики «Потанцевальный суперхит», когда я знакомлю тебя с новинками, которые только-только появились на свет, не успели еще нигде, ни в каких радиоэфирах завируситься, но имеют на это все шансы, потому что красиво, актуально и максимально танцевально. Вот такая новинка сейчас и продолжит эфир нового. Это будет Александра Стэн, и алды сейчас немного всплакнут. Или не всплакнут. Ну, короче, давайте уже определимся. Оцениваем новинку.

0: или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.
1: Это Сергей Лазарев и его «Если бы я мог» — суперхит на новом, суперхит для мужчин 40+, наверное, да. В продолжение темы любви. Лишь 10% россиян считает, что безответная любовь может положительно влиять на карьеру. При этом каждый третий респондент уверен, личные драмы только мешают работе. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы. Половина опрошенных отмечает, что счастливые и взаимные отношения, напротив, помогают профессиональному развитию. Мужчины, между прочим, чаще женщин заявляют, что любовные неудачи тормозят карьеру. Однако они же оптимистичнее оценивают влияние гармонии в личной жизни на трудовые успехи. В общем, в переводе с русского на понятный, личная жизнь мешает твоей карьере. Так считают мужчины, и так не считают женщины.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
3: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раун.

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Хит-трек. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
13: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Скажи счастью «да».
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Бирвульф, Феникс, суперхит в эфире нового. Кстати, по поводу питомцев, всего прочего. Оказывается, разговаривать с питомцами, как с людьми, нормально, утверждают ученые. Владельцы котов и собак, это надо голосом ведущего в мире животных говорить, а владельцы котов и собак говорят им около 10% своей речи, обсуждая планы и хваля их. Питомцы также снижают чувство депрессии и одиночества, хотя точный механизм этого эффекта еще не изучается. Так что разговариваем со своими зайками побольше, и будет вам счастье. И стресса не будет, и депрессии не будет, и будет вам счастье, да.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца. Слушай
6: новое радио. Присоединяйся погромче. New Radio.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Почти 70% россиян не доверяют рекламе товаров со знаменитостями, показал новый свежий опрос. Это больше новость, конечно, не для нас, а для рекламодателей. 8 из 10 россиян выбирают обычную упаковку вместо версии со знаменитостью. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим теплым суперхитам, суперновинкам. Кстати, по поводу тепла забыл рассказать тебе. Я сегодня впервые ехал на работу, не впервые, но ехал на работу на карше утром и впервые включил подогрев в сиденье кресла. Холодно было. Я такое удовольствие получил. Ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. Вот она, осень наступила.

Фигин со своей актуалочкой «Ливни листопада». Суперхит в эфире нового. Слушайте, захотелось немного поболтать ерундой с вами. Не серьезно, а серьезным. Но просто в последнее время, с приходом 1 сентября, все чаще слышу о том, что какие нынешние дети ужасные и всякое такое, все прочее, что они там в школе вытворяют, все прочее. Плюс к этому я еще увидел мем один в интернете. Выложил кто-то фотографию дневника, где учитель поставил двойку, знаешь, за что? За то, что ученик оформил доставку шашлыка в класс. Я не знаю, насколько это правда, нет. Я решил, давайте немного вот сейчас поговорим, прямо вот сейчас поговорим в нашем самом большом среди всех радиостанций в мессенджере новое радио, которое называется «Школьные истории, за которые тебе стыдно, ну или не стыдно». Если есть какие-то такие истории, можешь поделиться, рассказать? Пожалуйста, очень прошу, умоляю, зайди, напиши свою историю, за которую тебе стыдно. Какую-нибудь возьми одну историю, за которую тебе больше всего стыдно, и напиши ее вкратце, за что там получал неуд по поведению и все прочее. Давайте вспомним, как у нас это было. Возможно, у нас было даже и похлеще. Я тоже свою историю одну вспомню, за которую мне до сих пор стыдно, но извиняться уже не перед кем. Много времени прошло. Был это учитель истории. Это был последний урок в 11 классе. Это был последний урок в нашей жизни в школе. Это была история. И мы презерватив надули и пускали его по классу во время урока истории. Да, вот такая вот история была. Если есть что, расскажите, пожалуйста, школьные истории, за которые стыдно или тебе не стыдно. Наш мессенджер и наш канал во ВКонтакте, Новое Радио тоже. С удовольствием все самое интересное почитаю.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 500.

0: каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

Это Two Colors со своим суперхитом Mad World. Суперхит на новом. Так, мы сегодня школьные истории, за которые стыдно не стыдно, рассказываем, если есть такие, конечно. Возможно, мы были похлеще нынешнего поколения. Возможно, не такие уж и злые были. Ну вот, например, Александра пишет: наспор в пятом классе съела дождевого червяка, предварительно обеззаразив его в спирте. Есть еще сообщение, когда слушательница по имени Вера, да, пишет: одноклассник кинул половой тряпкой в подругу, я решила отомстить, кинула в него в ответ. Но одноклассник в тот момент увернулся у стола учителя, а у меня грация кошки, ловкость картошки, так вот я случайно попала половой тряпкой в учителя, четко прямо в лицо, так что очки с лба стили, точно на переносицу. Кошмар какой. Сбрасывала туфельку с ноги так, чтобы она

летела вверх, на кого Бог пошлет, поведение двойка. Давайте свои истории скидывать, а я вам пока такую сейчас красоту поставлю. Радио. Я уверен, вы просто сейчас утюг свой сделаете на 10. Алиса, громкость 10, во-первых. Вот, во-вторых, сейчас будет Севиль с оркестром. Давно мы не слышали эту версию. Ваши школьные истории расскажите, за которые стыдно. Срочно! Алиса, громкость 10.

0: Шикарное соцветие Дэвид Гетта, Шакира, Black Eyed Peas со своим суперхитом Буферинова. Я понял, почему эту тему никто раньше не затрагивал, тему шалости, школьных шалостей, потому что, ну, невозможно читать ваши истории, потому что, ну, я, сам понимаешь, почему невозможно. Я попытаюсь самые лайтовые читать истории. Хорошо, что мы с вами творили в школе? Ну, чтобы так, в противовес нынешним школьникам. Значит так, в пятом классе на Большой перемене мы любили играть в игру под названием «Чечня». Мы делились на две группы. Одни стояли в ряд у доски, другие в конце класса. Одни кидались тряпками и мелом, другие веником и шваброй. В итоге мы переломали практически все. Но весь прикол был в том, что за стенкой у нас был кабинет директора. Шикарный был мужик, всегда делал вид, что ничего не слышит. У нас мальчишки татушки себе на уроках били чернилами, синими иголками. В классе 6-7 я прыгал по партам на уроке биологии с криками «Я человек-паук». Пошли всем классом в поход, и многие из нас сбежали ото всех. Стыдно было потом, так как не осознавали всю серьезность ситуации. Поставили нас в итоге на учет. А вот это вот уже плохо. Сидели на первом ряду с подругой, бесились, смеялись, опрокинули вперед парту. Ну, это лайтовое, конечно. Было это лет 28 назад, а мне до сих пор стыдно. Класс 6-7, меня попросили журнал отнести наш куда-то. И я зашла в туалет и подрисовала себе пару четверок по алгебре. Пятерка мне стала наглеть. Ужас. А что не понаглело? То есть зайти в туалет, написать себе четверки. У тебя наглости хватило, а на пятерке наглости не хватило. Продолжай, моя подруга. И что у вас, какие истории были интересные? Расскажите, пожалуйста, в нашем мессенджере «Новое радио».
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Новое радио.

0: и натирал колпачок ручек перцем. Сразу было видно, кто ручки грызет, Денис пишет. Так, еще сообщение по поводу того, как вы шалили в школе. Я понял, почему эту тему никто не затрагивает еще раз. Я не все сообщения могу прочитать в эфире. Я просил вас написать. Да, спасибо огромное, но я не все прочитать могу в эфире, да. Мы украли журналы, сожгли его. Сейчас немного стыдно. Тогда веселились и считали себя героями. Мальчики из класса купили доширак и заваривали его в школьном туалете горячей водой. Поехали всем классом на практику. После отбоя я доставал консервы и кидал по кубрику. Эта консерва летала еще 2 часа. Стыдно. И когда я пошла в первый класс, к нам в деревню приехала молодая учительница. Всю неделю она нас учила, а на выходных с утра пораньше мы толпой приходили к ней в гости, потому что у нее жила настоящая ящерица Яша. А когда не получалось попасть в гости, то я забиралась на турники возле ее окон и громко орала песню Аллегровой «Фотографии 9/12» и заглядывала в окна, чтобы убедиться, что учительница точно слышит мой прекрасный вокал.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6.
3: Новое. В общем, я пришел к выводу, что в эфире я ваши школьные похождения читать не стану, потому что нельзя. Ну, нельзя, слишком жестко. Но всегда можешь почитать их в нашем мессенджере «Новое радио» и в нашем канале «Новое радио». А почитать есть что. У меня только один вопрос ко всем, к вам, кто написал. А вам не стыдно за то, что вы сделали? Данилин с тобой еще один час здесь. Ладно, есть время прочитать одну историю. Нина Ивановна, учитель истории, выгнала меня из класса за плохое поведение. Я пошел в столовую, там стояла пианино, и я, не умея играть, начал тыкать на клавиши и кричать «Нинка, вшивая блондинка». Повернулся, а Нина Ивановна стояла прямо за спиной. Очень стыдно до сих пор. Денис. Ай-яй-яй, Денис, а? Как тебе не стыдно?

0: Та в том, что я до сих пор не могу понять, к сожалению, наверное, или к счастью, почему он мне очень нравится. И не мне одному, судя по реакциям, когда звучит суперхит в эфире нового. А тем временем у молодых россиян начали, пишут, расти кока-кольные животы. И все из-за злоупотребления сладкой газировкой. Врачи связывают это с жидкими калориями. Напитки насыщают хуже еды, поэтому с ними проще незаметно уйти в профицит калорий, особенно из-за большого количества сахара. За январь-июль этого года в России продали более миллиарда литров колы на 110 миллиардов рублей. Годом ранее за тот же период продали 954 миллиона литров на 92 миллиарда рублей. Вот такая вот история. Да, не один ты с животиком. А студио Акмали не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реально. Запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в...

0: пеплом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Sí.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это его «Доброе лунное», суперхит на новом. Побереги, пожалуйста, силы и энергию. Нам еще минимум пару дней точно ныть по поводу работы и всего прочего. Так что на минималках готовимся к прекрасному осеннему вечеру. Настроение поддерживать уже через 10 минут будут мои коллеги, Данила Михайлов в частности. А я побрел в сторону дома, да поскорее, потому что, ты знаешь, я не знаю, у меня одного так или еще состояние-нестояние какое-то. То ли потому что понедельник, то ли одно из двух. Затем прощаюсь. Вадим Данилин. Обнял, приподнял. До завтра.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Еще в полном порядке мой коллега, прекрасный Олег. Вы его хорошо знаете, он ведет все наши диджитал-платформы. Так вот, Олеженька сказал, что у тебя 2 минуты до эфира. Олеженька, подправь свои хронометры. Оставалось 10 секунд. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: Не дуть.
0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: Не дуть.
2: Не дуть.
1: Подкаст.

0: сказать, что я уже ничего не хочу.
1: Хочешь детей?
0: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
1: Я вижу по глазам.
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
12: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Новое радио.

0: тот случай, когда интерес к зумеру вообще не угасает. Билли Айлиш на новом радио. Очаровательная, прекрасная и замечательная. И вот вообще ни в жизни не подумаешь, что у этого ангельского голоса, у обладателя этого ангельского голоса, проявляется синдром Туретта. Вот, ну да ладно, не будем о всяких там матюках и грубостях, будем о суперхитах и суперновинках. К ним скоро.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать

0: Реклама. Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом

0: даже и на секунду не забывал про дорогушу, которая на прошлой неделе вышла из отпуска и к концу недели решила приболеть немножечко. Ну, подумаешь, пятницу провели без нее, но сейчас в полном здравии и роскошно выглядящая дорогуша Эви уже здесь, в студии, а, соответственно, через 10 минут Эвиленду быть. Твоему же рабочему дню желаю красивого завершения. Со своей стороны постараемся его еще оформить музыкально и разговорно. Через 10 минут Эвиленд на новом.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Слушай.

0: Салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Как прекрасно не болеть, ребята. Это просто лучшее, что со мной случилось за последние 24 часа. Я пою оду антибиотикам, которые я не пила лет 10. И вообще, очень было мне страшно, и я себя не доводила до состояния антибиотиков. И тут, оказывается, это реально работает. Спасибо всем, что у меня не пневмония.
1: Объясни мне этимологию. Антибиотик, чем он от обычной таблетки отличается?
0: Да я откуда знаю? Это просто это суровое. А я выпила без пробиотика, а у меня теперь гастрит будет. Ну, дура, не дура.
1: Нет. Ну ряженки-то надо попить.
0: Я только сейчас поняла, что я тут последние два дня, пробиотик вообще не существует для меня. Ну, дура. Но я реально еще, знаете, по какой причине дура? Не по той причине, по которой я некоторым не нравлюсь, а по той, что сегодня оказывается плюс 10, а я выперлась в шортах, да с ногами голыми.
1: Ну, ладно, ребятушки, шорты ниже колен.
0: Ребят, кто на трансляции? Ну, голая, найджища. Хочешь загадать? Какая икра? Слушай, смотри, какая икра.
1: Да-да-да, лосось.
0: Хороша. Короче, это я к чему? К тому, что я в четверг на эфире с тобой чуть не умерла.
1: Было дело. Я клянусь, так оно и было.
0: Я испугался, ребята.
1: Больше тебя.
0: Мне было... Причем Усишкин сначала такой, да ладно, все нормально. Сейчас мы это, хочешь? А потом он понял, что, ну, я не этот. Я чисто, как будто мне осталось жить 15 минут.
1: Страшнее было бы, если бы ты подавилась чем-нибудь, и мне бы надо было тебе этот геймлих и прием делать.
0: Ужас. Я после эфира умчала сразу делать КТ, чтобы мне сказали, что у меня не пневмония, что меня не кладут в больницу.
1: Что не коронавирус?
0: Слава богу. Хотя никто у меня тестик-то не брал. Мы на остром бронхите вот так руки пожали и сказали, давай, иди, роднулька, пей антибиотики. Поэтому я вам нежно хочу всем напомнить, сейчас погода очень обманчива. Тот самый сезон, вирус какой-то гуляет.
1: Да-да-да, поэтому если вы не пьете антибиотики горстями, то с голыми ногами, наверное, нежелательно.
0: Да что ж ты говоришь-то, какие... Нет, их вообще не доводите до антибиотиков, я вас молю, пожалуйста. И проверяйте погоду, а то, ну вот, ну, дурканула, конечно, слегонца, дурканула. Ну, опять придется 0 дней без дурацких трат. Ну, на такси придется опять ехать домой. Мы же не хотим повторно заболеть. Ребят, сама себя не вывожу.

0: Маргуша.
1: Ну-ну.
0: Да, выражу вот эту вот всю радость свою глубочайшую от твоего появления, потому что, знаешь, когда некий дуализм внутри присутствует, тебе кажется, что хочешь одного, получая другое, радуешься еще больше. Так вот, я по выходным же тут, значит, мечаюсь на работе до сих пор, да. По тебе скучаю.
1: Спасибо.
0: И одному мне грустно. И с Максом Астаховым я все время думал о том, когда же ты займешь вот это вот место. Поэтому прошу, наслаждайся.
1: Как ловко ты Максу привет передал.
0: А что, Максочку привет? Просто ты тут наслаждалась его манерой перекручивания микрофона.
1: Да, это ужас какой-то. Вы можете запретить ему, во-первых, облизывать микрофон, во-вторых, ну вот ломать вот эту конструкцию.
0: Он потому что как рок-исполнитель.
1: Он пусть успокоится, да?
0: Немножечко.
1: Воздухом пойдет, подышит, зайдет и сядет нормально. Вечно перекрутит микрофон и приходит. Но из плюсов. Я очень рада, что все перестали ломать и портить мои вещи. Помнится, я тут забыла сумку. Мальчики из утреннего шоу тут же, значит, провели ревизию, накрасились моей косметикой.
0: Да-да-да, крема все истратили, дорогие.
1: Эти ему вкусные, эти ему невкусные. Тут я забыла очки, и я, если честно, переживала все это время. Мне казалось, что все, я теперь буду слепой, потому что это надо делать новые очки. Они тут лежали, ждали меня аккуратно, сложно. Никто не сломал, никто не трогал.
0: Повзрослели малые-то.
1: Да, спасибо. Это очень приятно. Что-то я еще хотела чем-то замечательным поделиться. А, вспомнила, ко мне приезжала подружечка моя из Ярославля и передала от мамы 4 пакета овощей и фруктов.
0: Сколько
1: с
0: там
1: огорода.
0: Было кабачков?
1: 0.
0: А что такое?
1: Не знаю, но там были помидоры черри, там был виноград, были самые вкусные яблоки. И вот я не знаю, мне кажется, в магазине невозможно их найти. Они, как правило, такого красноватого оттенка.
0: Да-да-да, розовенькие такие.
1: Да,
0: чуть-чуть.
1: И когда ты их кусаешь, они белоснежные внутри. С розовым налетом. Самые вкусные яблоки в мире. Просто. Я смотрю и думаю, я яблоней хочу быть в следующей жизни. Чтобы меня так же страстно любили, обожали, вожделели.
0: Яблочный спас.
1: Так точно.
0: Твой любимый праздник отныне.
1: И медовый спас еще был. Но медом ноги...
0: И картофельный.
1: А это что такое?
0: Ну, это другая история. Расскажу потом.
1: Медом ноги в августе не намазала. Угу. Получается, замуж опять не выйду. Понимаешь?
0: А какие еще есть вот в перспективе события, которые обязательно надо соблюсти, вот ритуалы?
1: Я не знаю, возможно, нужно с кем-то знакомиться и ходить на свидание. Но я уповаю на мед. Но так как ритуал не был произведен.
0: Или знаешь, когда у тебя свайп сметчился, надо все-таки ответить на привет, да?
1: Свайп у него сметчил. У тебя свайп уже давным-давно сметчился.
0: Да.
1: Он уже перерос в нового человека.
0: Да, кстати, новому человеку сегодня 4 месяца.
1: Что?
0: Да, 4 месяца уже. Обратите внимание.
1: Какой хороший мальчик.

0: Ребята, так как осень уже как будто бы в самом разгаре, у меня есть ужасное опасение, что как будто бы вот так называемое бабье лето выпало на...
1: эту неделю.
0: Да. Мне от этого плохо заранее. Но я уже, естественно, тоже начала присматривать там в осеннему гардеробу, потому что, как известно, ну, невозможно в одном и том же ходить каждый сезон. Что мы дальше будем?
1: А то и каждую неделю.
0: Нет, подожди. А мы что, будем осенью, может быть, и весной в одной и той же куртке? Непорядок. Но я вот этот бомбер, что на мне ношу, третий год не
2: снимаю. Мои родители думают, что мне не нужна другая одежда. Они больные люди.
0: Да,
2: а ты о чем мечтаешь? О пальто.
0: Вот тебе пальто, мечтай о чем-нибудь великом, пожалуйста. Кто нам напишет, из какого фильма сейчас данная сценка была произведена? Вот этот драм-кружок для кого отработал, что мы изобразили?
1: Кстати, кружок есть в мессенджерах уже изображенный.
0: Да. И тема эфира... Блин, ну мы такие радиоведущие, жесть. Я не могу, просто зацепился, ухватился. Кружок уже в мессенджере, да, там можете сердечко, нужно поставить. И по теме эфира ответить. Вопрос мой следующий. Начали вы уже присматривать что-то в осенний гардероб, ботинки до куртенки? Сколько это примерно стоит?
1: Может быть, вы это делаете летом или там, не знаю, в конце весны.
0: Умный, что ли?
1: Умный.
0: Вот это вот
1: типа,
0: сани.
1: Да,
0: вот
1: готовят
0: это вот, ага.
1: Летом, точно.
0: На самом деле есть такие люди,
1: есть
0: которые
1: такие
0: заранее...
1: Люди, да.
0: Вот я хочу и с ними проконсультироваться, и со всеми, потому что я начала прикидывать, ну, что-то мне подсказывает, что я как будто бы
1: не хватит,
0: не зарабатываю столько. Я вот говорю, я себя вообще не вывожу. Вообще не тяну. Я могу понять мужчин, которые жалуются, если я сама себя не тяну.
1: Иногда
0: как я его-то тянуть еще буду?
1: Любуюсь рилсами, где ребята с рынка садовод сумки Louis Vuitton рекламируют.
0: Любимые.
1: Да, и очень очаровательно они это делают. Просто прям, ты знаешь... Хочется ехать к ним и затариваться по полной программе.
0: Нет, это не то, это не то. Самое классное, что они делают...
1: 3,5 тысячи рублей, вот все документы на месте.
0: Нет, это не так смешно. Смешнее, когда они пытаются продать тебе чемодан. Они этот чемодан швыряют, на нем прыгают, дубасят его. И такие, вот набор для тебя, 4 чемодана за 5 тысяч.
1: А еще меня больше удивило, когда чувак стоял, кроссовки резал. Причем он стоит, кроссовки режет, знаешь, так ножом гладит, как масло. А другие просто прям как будто
0: вот там
1: жик-жик-жик. Вот. Да,
0: это
1: да.
0: Не наши кроссовки, они плохие, а наши.
1: А наши вот так шик-шик-шик.
0: Я ни разу не была на садоводе, кстати.
1: Я был, прикольно.
0: Я бы тоже съездила, мне кажется, это прикольно, потому что все мы однажды когда-то, ну вот кроме зумеров, стояли на картонке, выбирали. Я помню, когда мы первый раз переехали с родителями.
1: А там уже и никакие картонки. Ты бы мечтала оказаться тогда на таком рынке, как садовод.
0: Ну это ты давай.
1: Я тебе клянусь.
0: Короче, я помню, когда мы первый раз с родителями переехали в Москву, и перед 1 сентября, я шла в 6 класс, мы поехали на какой-то вот такой вот рынок, где была выбрана лучшая форма в школу, юбки, там, рубашки. И потом мы бы отправились домой, и я всю эту форму оставила в трамвае. Она была сложена в пакетике. Трамвай уехал без меня. Да. Ну, потом мне купили вот все, вы знаешь, я пошла как этот, как чучело. Потому что больше на меня 5 часов бы вот этот фэшн-показ никто не тратил. Просто что-то, ну, иди так, тупица. Обидно.
1: А я вот сейчас вспоминаю вот эти ароматы кожи пластмассовой на рынке садовод.
0: Ароматы кожи.
3: У каждого есть твоя
1: ванили.
3: Ванили. Расскажет тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин. Главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос. Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Думаете выбрать встраиваемый?
4: А. В районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни с

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Зацепила меня.
6: Новое.
7: Зацепила меня. До порога довела.
8: Кто это?
7: А любви не
6: дала. Вот это.
9: А на тебя злая так, злая так.
10: Хоть ты моя золотая, золотая.
6: Новое радио. Это...

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Пока вы уже начали по теме эфира писать сообщения свои вот про то, что там кто-то шарф купил за 18 тысяч, мы не будем пока на этом заострять внимание.
2: Будем.
1: Нет.
2: За 17 тысяч. Шарфик?
1: Шарфик. И знаешь, я сегодня рассуждала...
2: Не, ну если это шарфик, как у Лени Кравица, который называется ковер, который может завернуться четырежды.
1: Там не 17. Я сегодня осознала, вот обычно девочки грустят из-за разбитого сердца, а женщины грустят из-за того, что ты товар в избранное добавил, и он оттуда исчез. Я нашла совершенно очаровательную кофту, кардиган. Думаю, ну я ее возьму. Но нужно еще подумать. Закинула ее в избранное, захожу, чтобы купить, какая-то мышь. Женщина прекрасная, я вообще никого не осуждаю. Уже его заказала.
2: Из корзины удалила, да?
1: Заказала. Нет размеров.
2: Ну, ты знаешь, как вот у мужиков печаль какая бывает? Ты добавляешь в избранные машины, которые никогда в жизни не купишь.
1: А их покупают.
2: А их потом кто-то
1: ужасно
2: берет, и ты такой, настроение.
1: Да, это очень больно.
2: Куда же этот Мерседес 91-го года теперь
1: больно,
2: поедет?
1: Больно,
2: да.
1: Конечно, в кармане 100 рублей, и вот чтобы эту боль вообще прочувствовать, только при родах женщина сможет понять.
2: А потом ты обязательно должен еще написать на этих сайтах автомобильных, там отзыв какой-нибудь. Да у меня был этот Каен турбовый, шляпа полная вообще. Ты расход масла видел? Да там у них вообще проворачивает вкладыши только в путь. И ты эту переписку читаешь. Василием делать нечего. Я вот тоже как себе представляю, как вот эти вот владельцы Каенов там под 10-20 миллионов рублей сидят и вот там друг с другом наяривают там у кого, значит, проблемы.
1: Осторожней со словами. Мне больше всего нравится, когда люди, у которых нет машин, критикуют любую машину. Не надо заострять, да. Наяривает.
2: Говорят про BMW такое тоже некоторые.
1: Что? Прости? Мы сейчас все еще про слово наяривают? Или
2: нет,
1: мы уже
2: нет,
1: отошли
2: отнюдь.
1: От него?
2: Отнюдь.
1: Отошли. Так вот, мне очень нравится, когда люди, у которых нет машин, знают все про них. Они критикуют каждую
2: машину. То же самое говорят те же, у кого нет детей, например. Они прекрасно знают, как надо воспитать ребенка.
1: Ой, но ты защебетал-то.
2: Да я не защебетал. Я просто на мамских этих иногда почитываю что-то. Ну, попадается вот мне. Алгоритмы так работают.
1: Слушай, надо бы какую-нибудь тему около «Я же матерей» взять.
2: Да?
1: Что-то мы давно такого...
2: Кстати, да.
1: А ты уже можешь, знаешь, потому что если бы мы, допустим, в прошлом году это делали, начали бы орать, да у них нет детей, да они не шарят. У нас теперь в нашей паре хотя бы у одного человека есть ребенок, соответственно, ты шаришь.
2: Я шарю в этой теме. Так я теперь уже любой артист, которого там, не знаю, рождается ребенок, и ты, если с ним где-то вдруг пересекаешь, сразу есть о чем там чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, Анетта Сай, вот, например, мама стала, она уже и песню, кстати, написала, ты «Я же мать» хочешь поставить? Да ладно, нет, конечно. Ну, это я так просто.
1: Что нет, конечно.
2: Ну, может быть, и хочешь.
1: Мы всех артистов любим жестко.
2: Всех любим, да.
1: Аню Дмитриенко вообще у тебя на заставке стоит.
2: Кстати, вырезанный из ножниц. Ножницами из журнала. Олег вырезал.

0: Вот пока ты хочешь, значит, присоединиться к избранному наших слушателей
1: так.
0: в социальных сетях, я тебе могу сказать... Сколько стоит резиновая задница? 21 тысячу рублей. Откуда я это знаю, спроси меня.
1: Спрашиваю.
0: Я тебе отвечу. Белорус украл резиновую задницу за 21 тысячу рублей в Москве. 26-летний парень заглянул, значит, в интим-бутик, чтобы прикупить себе вот эту вот штуковину. Но когда кассирша назвала сумму, он ее просто схватил в обнимку и убежал. Вот. Но в итоге парня поймали, догнали. И он получил 240 часов обязательных работ.
1: Я очень извиняюсь, но можно ли пояснение, для чего данный атрибут ему нужен?
0: С ним происходят некие манипуляции. Ну, я думаю, если вот она выглядит как свинья-копилка, он туда монетки засовывает.
1: А, ну вместо копилки.
0: Конечно.
1: Просто, ну, как арт-хаус.
0: Да, может быть, он не только монетки туда планировал
1: пора
0: поместить.
1: Пора бы остановиться. Угу. Я вот уже прям чувствую, что пора.
0: Чувствует
1: здесь
0: она.
1: Дайте стоп-слово. И очередная моя просьба, моя мольба – обновить паблики, на которые ты подписан.
0: Да я что, виноват, что ли, подсыпает мне вот этот вот шайтан мобиль?
1: А только тебе подсыпают, ты заметил? Вот только у тебя новости такого содержания.
0: Да Кирюха Калинин слушал ЧБР, понимаешь ли, на выходных.
1: Так.
0: Снимал видос, он его слушал на музыкальном центре.
1: Ну, вообще.
0: Да, на
1: ну,
0: музыкальном
1: винтажка.
0: Центре, которому 27 лет.
1: Ну, винтушка.
0: Обрати внимание, с прошлого тысячелетия техника. Вот, он записывал кружок, но он настолько глянцевый, этот музыкальный центр, что Кирюха там себя демонстрировал всего.
1: Он себя
0: полностью.
1: Демонстрировал в телевизоре.
0: Ну,
1: я помню
0: вот.
1: Этот кружок.
0: А я просто слепой, я не вижу, что там было, но
1: да,
0: это,
1: там, да.
0: девочки отреагировали.
1: А кто бы не отреагировал? Ладно, все, это в прошлом. Моя любовь к Кириллу Калинину, все. А, подожди, я же об этом не рассказывала. А я не буду. В общем, мы сегодня обсуждаем, что правильно, сколько бабосиков вы готовы потратить на обувь, на куртки и вот этот весь осенний гардероб. Мне попалось сообщение про шарф, 17 тысяч, я его уже озвучивала. Мне очень понравилось сообщение от Аленочки позднее. Мой ангел, мое солнышко 13-летнее пишет нам. Моя кожанка от питерских дизайнеров стоит 15 000. Сама заработала, сама купила.
0: Уважение.
1: Уважение жесткое. За 15 тысяч у ребенка бомбер, кожанка, что это? А как правильно, кожанка или кожанка? Все по-разному говорят.
0: Наверное, в зависимости от региона.
1: Ну, ты бы как сказал?
0: Я бы сказал дермантинка.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
13: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом верю.

0: всегда.
1: Так, друзья, значит...
2: На новом радио.
1: Да, вы слушаете Эви Лэнд на новом радио. Меня Эви зовут, со мной мистер Усишкин. Такие мы вообще лучшие, замечательные. История. Я листаю рилсы. Мне попадается много разных мемов. И тут мне попадается Леонид Руденко. Из ниоткуда,
2: внезапно. И мне он тоже попался. И типа он выглядит точно так же, как...
1: Да, это... да, да, он да, тогда-то да. был, ага. И сейчас-то он... Угу. Я перехожу к Леониду Руденко. И... Он, знаешь, что делать? Он начал снимать контент, где он просто, видимо, зумером показывает, какое классное музло было тогда, лет 10, 15, 20 назад. И благодаря... Я просто хочу сказать спасибо Леониду Руденко за то, что он выкладывает сторисы и рилсы со своими треками и говорит, он везде еще подписывает, Леонид Руденко – легенда. Леонид Руденко – лучший.
2: Слушай, Ленечку
1: лучший.
2: Надо к нам приглашать.
1: Я бы это подумала.
2: ЧБРочку-то точно.
1: Надо его бахнуть, у него по-любому хороший плейлист, вообще замечательный.
2: Конечно.
1: Так вот, значит...
2: Он только своих 20 штук принесет.
1: Конечно, и 100, в принципе, и на этом заканчивать да. можно. Я, значит, полистав его страницу, вспомнила все... То, что было случайно забыто. Не только Destination прекрасный, замечательный, но и вот этот трек, который мы сейчас будем слушать, он ощущается как квартира с евроремонтом у той самой маминой подруги, у которой нет детей.
2: С глянцевыми фасадами,
1: да, да, да, да,
2: с цветами,
1: да,
2: с такими
1: да, да,
2: большими.
1: Да, да, да. И ты думаешь,
2: натяжным
1: вау.
2: Потолком из гипса, из фигур таких.
1: Причем
2: вот.
1: Она первая, кто натяжной да. потолок натянул. И все потом повторили.
2: И вот эти вот полуарочки.
1: Да, да, да, да, арки. У меня, кстати, когда мы жили двери, в Ухте, да. ага. у нас в квартире была сделана эта арка. Маме
2: ну,
1: очень
2: это
1: хотелось.
2: Называется стиль. Элит. Да,
1: да. да. Также это ощущается как доллар за 30, неведомая мне история. Вы же какие-то сказки вы рассказываете. Как путевка в Турцию за 20 тысяч тоже. И давайте-ка этот успокаивайтесь. В общем, от этого трека веет какой-то легкостью, счастьем, беззаботностью и летом. И поэтому, так как погода в Москве не очень, может быть, в вашем городе лучше, мы
2: ну
1: вам...
2: Ну да, в Оренбурге плюс 30.
1: А, ну это пусть этот ключи, пусть этот слушают зима, холода.

0: Land на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Новое.

0: Радио.
1: Ну что-то у меня уже и ноги замерзли.
2: О, а может быть это кондиционер-то?
1: Я вообще не понимаю, мы что кондиционерим? Осень. Мы что мы пытаемся сделать? Зачем нам? Может, мы зимой будем кондиционер включать?
2: Обязательно, потому что здесь с дыханием, да.
1: С дыханием?
2: Ну, в смысле, вытяжкой, да. Ну, в общем, понятно. Пыль, там вот это все.
1: Даже не пошутить про искусственное дыхание, рот в рот.
2: Пошутить почему?
1: Да, что с тобой шутить? Вот ты как в отпуск уйдешь, мне сюда кого-нибудь посадят.
2: Димусика, Лапусика, например.
1: И да, если он будет одиноким на тот момент, можно и пошутить. А так-то мне чужого не надо. Мне не надо.
2: Поэтому и продаю. Ребятушки, это Эвелен. Дорогуша, значит, сегодня обсуждает историю с вашими тратами.
1: На ботинки, на ботинки. Куртенки. Слушайте, я все никак про себя-то не расскажу. Я хочу понять, где эта грань допустимого, то есть где ботинки уже дофига стоят. Потому что, знаешь, вот эту вот историю про то, что нельзя экономить на обуви никогда, потому что обувь — это стопа, стопа — это позвоночник, и ла-ла-ла. Вот типа вот эти вот ваши обноски с ВБшки за 3000 на сезончик — это плохо для здоровья. Но при этом... как будто бы я не могу осознать, что ботинки... Вот ты вот пришел и купил ботинки за 50 тысяч, за 60. Ну, там, понятно, и выше, но вот возьмем 50, как среднее.
2: Я помню, давным-давно была шуточка в КВН. Значит, и специально для Николая Расторгуева сапоги Чезаре Пачотти за $900, вшитые в кирзовую обувь.
1: Ну вот, да.
2: Что-то такое, да?
1: Понимаешь, полтос отвалить за ботинки, и я бы вообще в них... Я дома бы в них сидела. Исключительно и на них смотрела. Где этот предел? Понятное дело, вот у кого какая возможность. Давайте вот без этих возможностей, вот этих вот. Я не хочу вот эту душниловку слушать. Просто насколько вообще целесообразно покупать обувь дорогую? И где этот предел дорогой обуви? Я понимаю, что сапоги хорошие, вот, ну, тысяч за 20. Ну, да.
2: Ну, допустим,
1: но как будто бы это вот потолок.
2: Я просто кроме кроссовок ни на что не смотрю особо.
1: Кроссовки
2: я смотрю только когда они со скидкой. Нет, это все тоже дребедень.
1: Ребят, говорит человек, у которого патч на плече. Патч Стоун Айленда.
2: Да ну, умоляю тебя.
1: Вот и думайте, кому мы верим-то вообще, кого слушаем.
2: Ребятушки, мы тут решили, значит, устроить рубрику, которая называется «Абсолютный нежданчик». Абсолютнейший нежданчик, поэтому сейчас прозвучит песня, которую вы в жизни никогда бы не услышали нигде. Вообще нигде.
1: Ее вообще никто не знает, кроме тебя и человека, который исполнил.
2: Типа того. Поэтому просим вашего внимания в наших социальных сетях. Обратите, пожалуйста, значит, свои уши в сторону данной композиции шедевральной. Слушайте новое радио в эфире радиостанции, слушайте нас в радиохабе, слушайте в интернете. Получайте удовольствие. Мы с вами, мы вас любим. А это привет из 90-х.

0: Я, значит, периодически посматриваю в сторону центра, потому что хочется мне переехать. Конечно же, я об этом каждый раз. Весну, осень, постоянно. Как назревает.
1: Потом смотришь, сколько стоит аренда жилья в центре, и твои желания опять...
0: Да, примерно так, потому что недавно я вот буквально в эти выходные смотрела и думаю, ой, какие симпатичные цены, в принципе. Можно, ну, чуть-чуть добавить и переехать. А потом я обращаю внимание на метраж, а там 18 квадратных метров, 20 квадратных метров. И мне попался Reels, семья из 4 человек. Живут в квартире 20 квадратных метров.
1: Ну, все четко, зато своя есть, вот же надо начинать.
0: И они ждут еще третьего ребенка. То есть 20 квадратных метров, у меня спальня примерно такого размера, я думаю. Это много или мало?
1: Ну, наверное, да.
0: А это целая квартира. И она показывает, вот у нас коридор, вот туалет, вот кухня, тут же спальня,
1: мне
0: тут
1: кажется,
0: же детская.
1: Мне кажется, туалет в такой квартире самое популярное место.
0: Горшок общий поставили, и все.
1: Не-не-не, ну там, где ты можешь хотя бы от всех немножечко отгородиться.
0: Но я вообще не понимаю, что в какой момент мы решили, что 18 квадратных метров, 20, это 25 даже, это может быть полноценной квартирой. Это как будто бы, ну... издевательство.
1: Ну, если уж ты хочешь немножко на эту тему порассуждать,
0: хочу.
1: То с того момента, как люди начали инвестировать в недвижимость и именно рассматривать квартиры не как жилье для себя, а как вкладывание денег, именно тогда вот эти вот клетушки-то и начали появляться, и заполонили рынок, и цены, собственно, начали... двигаться в направлении вверх, вверх и только вверх.
0: Спасибо большое инвесторам за это, но я считаю, что это издевательство. Это нормально, если ты паспорту. Ну, неправда. У тебя вот когда ты 2 метра, например, как ты должен в этой квартире? Ты даже звездой не ляжешь. Ты ляжешь и будешь касаться всех углов этой квартиры. Вот тут вот у тебя рука на кухне, рука в туалете,
1: но зато своя,
0: нога в спальне, нога
1: смущает?
0: В коридоре.
1: Ты видел когда-нибудь «Футураму»? Смотрела?
0: Да, бывало
1: вот
0: чуть-чуть.
1: Есть там персонаж Бендер, и у него тоже есть жилье. И однажды Фрай попросил у него чуть пожить, потому что вот ему негде было. И они очень долго жили в предбанничке, где надо было сидя находиться. Ну, ты вот садишься, а лечь не можешь. Вот, и уже когда там он через там пару недель пожив у него, говорит, слушай, а что у тебя за дверь здесь? Ну, шкафчик какой-то, говорит, да, не знаю, открывает. А там, ну, реально огромная комната. Говорит, почему ты ей не пользуешься? Говорит, ну, не, а зачем? Потому что вот он робот, ему стоя нормально, как лошади. Вот, поэтому, ну что, ну жалко, что такое, к сожалению. Ну,
0: да,
1: такая вот история, да.
0: А про «Футураму» у меня одна ассоциация. Мне как-то нравился парень, слушатель, кстати. И у нас была какая-то переписка. И вот он мне рассказывал про «Футураму». И я думаю, ну я его люблю уже 3 часа этого дня. Мне нужно тоже посмотреть. Но там потраченных влюбленность на влюбленность 3 часа жалко. Я посмотрела одну серию, и оно никуда не пошло. Love story не случилось.
1: Слушай, это вот приходится, да, обманывать человека, который тебе симпатичен, что ты разделяешь его интересы.
0: Ну, это попытка разделить. А,
1: да. А потом мучаешься, если вдруг совпало, вот сидишь такой, да-да-да, я тоже обожаю вот с мячом толкинисты бегать по лесу, побежали вместе с тобой.
0: Не-не-не.
1: Сейчас латы буду, значит, там, не знаю, из железа делать себе кольчугу.
0: Это чучело оказалось женатым, поэтому «Футурама» зря постаратила.
1: Тогда это точно не толкинист.
0: Конечно.

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Элли
1: Лэнд. Я не понимаю, почему я о самых классных новостях узнаю, например, из нашего мессенджера, а потому что наш самый лучший. Тут смотри, какая история. «Сумерки» покажут на большом экране. Прикинь? Ну, ты, понятное дело, не воодушевлен, не возбужден, но я бы с большим удовольствием сходила.
2: И воодушевлен, и возбужден.
1: А, мы разыгрываем билеты, оказывается. Я не знаю, еще надо об этом говорить или нет, но если что, вы все найдете в мессенджере. Там же вы поставите сердечко на наш кружочек очаровательный, и по теме эфира напишите, сколько там денег вы готовы выложить на куртенки, да, обувку. Но про «Сумерки» мне очень нравится эта тенденция, она ведь давно началась, что какие-то культовые фильмы, «Сумерки» культовый фильм, не хочу другого слышать, культовые фильмы, они вновь показываются на большом экране. Я помню, что в прошлом году устраивали марафон «Гарри Поттера», и все части показывали в кинотеатрах. Я бы с огромным удовольствием сходила еще раз и посмотрела.
2: Если не ошибаюсь, то же самое было и с «Один дома».
1: Да?
2: В каком-то одном кинотеатре показывали в новогодние праздники.
1: Это очень круто.
2: Это очень круто. Я не добрался, потому что было где-то там за 3-9 земель. Ну, реально за 3-9 земель.
1: А мне, наверное, было лень. Ну, какая еще могла быть причина? Но я бы хотела сходить и на «Сумерки», и на «Гарри Поттер». И вообще, я до сих пор не посмотрела нового «Человека-паука». Мне кажется, я уже частями все спойлеры собрала, но я все с закрытыми глазами пролистывала. Ну вот, очень хочу добраться до кино. И «Одиссею» я не смотрела. Ты смотрел новую «Одиссею»? Не знаю, новую.
2: Нет, но жажду ее посмотреть.
1: Тоже. Ну, у тебя ладно, у тебя уважительная причина. У тебя ребенок.
2: Да.
1: У тебя дела.
2: Бизнес.
1: Бизнес, бизнес.
2: Бизнес, бизнес.
1: Поэтому, да, хочется. С удовольствием. Если вы вдруг там что-то выиграете, там какие-то пары, билеты. Я вообще не... Нам надо это говорить? Это наша реклама или что?
2: Вообще, а я не знаю, где будет? Ты ее вообще увидела.
1: Вот, в нашем этом телеграм-канале, вот. Ага. «Сумерки» возвращаются, разыгрываем 3 пары билетов. Короче, кто выиграет, отпишите, может, вам не с кем будет пойти. А я с вами никуда не пойду, знаете почему? Потому что это, скорее всего, будет в будний день. А я в будний день страну радую голосом своим. Ага.
2: То есть человек будет там наслаждаться «Сумерками», а ты здесь будешь распинаться, понимаешь ли,
1: в эфире? Да, вообще никакой справедливости. Я работаю за всех, за всю страну, понимаешь? Вообще, не покладая рук, практически без отпуска. У меня 3 недели отпуска было, а знаете, сколько отпускных осталось? Вот примерно столько же и осталось, а я все тружусь. А кипчелка, понимаешь? Как это? Безустанно?
2: Ну да, без устали.
1: Нет, устанно. Вот там как что-то станно. Какое слово?
0: Все, ладно. Реклама.

0: Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Довининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарных...

0: А вы уже начали искать квартиру на Новый год? Ну так, извини, я не хотела никому настроение портить, но вообще уже сентябрь, уже как будто бы можно и
1: призадуматься. То есть из тех, кто готовится, а не летом, но нет, при этом одежду выбираешь по сезон, я когда тех, максимальный прайс.
0: Я из тех, кто все делает в последнюю минуту. Я напомню, что в прошлом году, когда у нас был эфир 30 декабря, на шестерых мы тут соображали, помнишь?
1: Ура, ну, дурка была, да.
0: Я 30 декабря еще не знала, как я буду праздновать Новый год. И 31-го я проснулась и думаю, сниму все-таки гостишку. Такая вот я. Опачки.
1: И вот с этим проблем
0: дамочка
1: не было, да?
0: И все нормально. А я просто за всех переживаю, чтобы все прям сейчас задумались. Потому что я тоже начала чуть-чуть периодически, я об этом подумываю.
1: Можешь не переживать за Вадичку Данилина. Этот жучок только что мне прислал пару песенок с вопросом, а можно ли их покрутить в ЧБР?
0: Ой, а ты что, начал прогревать, что ли?
1: Ну как ты начал? Я уже
0: думала,
1: это делаю во всем.
0: Секрет.
1: А почему это будет секрет? Нет,
0: друзья.
1: Пусть друзья знают. Друзья, никаких секретов от вас нет.
0: У нас завтра будет гость, и вы могли
1: Вадичка
0: уже догадаться.
1: Данилин, да-да-да, свой плейлист будет крутить, и, ребятушки, будет абсолютно не... Ну, короче, Драгуша, абсолютно не очевидно. Вот такие вопросы задал с такими песнями, я сижу такой, думаю, опаньки.
0: Слушай, я надеюсь...
1: Не хочу даже намекать ни в какую сторону.
0: Я надеюсь, что он в 1990 году написал трек «Я всех ненавижу, Вадик самый лучший». Он есть где-нибудь на одной площадке, и он его принесет как доказательство того, что люди это слушали, и мы будем просто слушать этот трек. Надеюсь, он еще идет 2 часа, и чтобы кроме этого мы ничего не затронули.
1: Не, ну я ладно еще предполагаю, что если бы он там принес Бориса Моисеева композицию «Эгоист», не рожден для любви, вот. Хотя, может быть, и будет. Кто знает. Но то, что он мне сейчас скинул,
0: ну,
1: за знаком вопроса, не скажу.
0: Ну, по блату. Ну, мы с тобой почти как это. Ты да я, да мы с тобой.
1: Не могу. Интрига.
0: Окей.
1: Интрига. И от тебя в том числе.

0: Дорогуша, ну, во-первых, напомни, что...
1: Вы слушаете новое радио, это Эви Лэнд, меня зовут Эви, и со мной, как всегда, мистер Усишкин. Круто! Я секси?
0: Очень, да. А теперь вопрос. Слышала ли ты о таком термине, как кока-кольный животик?
1: Не, что это такое?
0: Я тебе рассказываю. Россияне за 7 месяцев выпили больше миллиарда литров колы.
1: Из них 900 миллионов.
0: И потратили на нее 110 миллиардов рублей. Я не знаю, эти цифры те, которым можно доверять или же нет, но паблики более-менее вменяемые об этом пишут. Так вот, врачи отмечают у молодежи рост кока-кольных животиков из-за избытка сахара и жидких калорий. В Подмосковье потребление достигло почти 10 литров колы на человека.
1: Это я.
0: За полгода.
1: Я пью колу каждый день.
0: Дичь вообще.
1: Каждый день. У меня вообще нет такого дня, чтобы в моем холодильнике не было баночки колы
0: без
1: сахара.
0: При этом ты пренебрегаешь пробиотиками, когда
1: я
0: ты...
1: Я забыла. Нет, я пила анти... До этого прибиотик. Я выпью... Да все, отстань.
0: Ну, кока-кола как пробиотик в твоем случае.
1: Да отстань, я выпью. Я забыла сегодня выпить, но у меня ничего не болит. Нормально все будет. А что будет, если не выпить пробиотик, когда
0: пьешь? Я не знаю, что такое пробиотик. Ну, это я с антибиотиками-то знаком, так себе такой.
1: Так, друзья.
0: Глупец.
1: Мне нужны вот эти люди, которые разбираются примерно во всем. Политологи, врачи.
0: Да-да-да.
1: Итак.
0: Диванные эксперты в ваше время.
1: Объясните, пожалуйста, зачем нужно пить пробиотик, когда ты пьешь антибиотик, и что со мной будет, если я этот самый пробиотик не выпила, а антибиотик выпила?
0: А я... Ну, логически я понимаю, что будет.
1: Ну,
0: то
1: желудок
0: есть антибиотик
1: сломается.
0: Угробил твою микрофлору.
1: Да.
0: К чертям собачьим. А пробиотик должен ее воскресить. Вот и вся любовь. Поэтому ты с убитой ходишь, да и нормально, значит, все.
1: Но чувствую-то я себя супер.
0: Вот.
1: Может быть, я мазохист какой-то?
0: Ну, наверное, да.
1: Ужасно. Ну, обосрешься.
0: Иди, да.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES. Комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Так, богачи, богачки, которым вообще наплевать, сколько деньги, брызги,
1: не,
0: бабки,
1: мне комментарий
0: пыль.
1: С козерогом понравился.
0: Я козерог, поэтому ноль. А я вообще не поняла, у нас, то есть количество денег, которые ты тратишь на одежду, на вот осенний гардероб, ботиночки, куртеночки, он зависит от знака зодиака, так?
1: Видимо, не знаю. Наверное, если ты ходишь по дорогим магазинам, кидая с деньгами, то ты определенно лев. Ну, и другие знаки зодиака себе такого позволять отказываются.
0: Все нищие по сравнению с
1: Львом. Конечно, да, со Львом. Потом, если ты вот козерог, мы понимаем, что ты в принципе не одеваешься.
0: Слушай, подожди, а это реально работа? У меня мама лев, она 20 лет не работает, но у нее всегда бабки есть. Пу-пу-пу. Абсолютно всегда. Понятное дело, что там просто не ее карта, а папина. Но смысл-то в том, что...
1: А папа кто там у нас?
0: Овен. И я Овен. А брат мой стрелец. А второй... Ой, кто он вообще? Он брат вообще? Ладно, так.
1: Что-то я так это сразу твой табун представляю, и как ты...
0: У нас огненная семейка.
1: Ну, честно, я не могу заглянуть вот в это мракобесие и какую-то там разумную мысль вынуть. Ну, не получается абсолютно. Знаки зодиака — полная шляпа. Оля Гусева
0: кроме
1: написала...
0: Кроме овнов.
1: Кроме овнов. Ну, окей, пусть будет кроме овнов, конечно. И кроме скорпионов, они тоже на это реагируют частенько. Значит...
0: Где вы к вам не относитесь? Извините. Все, ты продолжай. Мужчина, дева, извините. Все, давай дальше.
1: Да. А что, дева, кайф вообще.
0: И не будем разгонять. Да. Короче, вы богачи-богачки. Вот вы на самом деле сейчас сидите в своем Краснодаре в плюс 30, вам все это неинтересно. Как только похолодание наступит, начнется это нытье. А почему ботинки 30 тысяч? А мы уже не будем это обсуждать.
1: А то же самое в Сочи происходит, когда, значит, вдруг у них снежок выпал, они такие, да ладно, что, а надо липучку было какую-нибудь поставить,
0: да,
1: хотя бы.
0: Суета начинается. Поэтому вы потом не жалуйтесь, давайте обсуждать. А мы уже не будем это обсуждать. У нас там уже будут свидания и тарелочницы. У нас все по графику, извините, конечно. Все, я вас нежно, уже не заразным ртом.
1: А ты прям почувствовала, да, про тарелочника?
0: Да. Целую в правую щеку. Также целую в левую щеку всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. Говорю большое спасибо, крепко обнимаю. Завтра

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
3: Еще на прошлой неделе обращали внимание, как темнеет к 8 вечера, но то, что стало абсолютно темно в это время в Москве. Ладно, ничего, скоро и на работу приходить буду в темноте. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Вольт.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
4: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
1: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
4: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
1: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
4: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
1: Ради чего вы сейчас живете?
4: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дуть.
3: 18+.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск. Горск, Советская.

0: Ноу-Рус это не наш случай, ребятушки. Мы держимся корней, придерживаемся расписания. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок. Фрешток. Суперновинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

Ну нет, ребятушки, не будем от солнца убегать, наоборот, будем к нему стремиться. А ты знаешь, что Дракула с румынского переводится как дракон? Ну ты, я тоже не знал. Но теперь знаем. Красивого вечера на новом радио тебе.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Вот на время обращать внимание совсем не хочется. По ощущениям, как будто бы лето продолжается. Но продолжается оно у него только у Мота, пока последний августовский концерт не проведет. Собственно, не успокоится мышь с тобой. Давай уже тоже поспокойнее вечерочек проводить будем. Хватит уже дергаться-то.

Тут даже так и написано, а я не знаю, что тут размышляю, сижу. Хьюгель, Email Angel и Ultra Nate на новом радио. Так вот, Хьюгель и Ultra Nate — это создатели трека в человеческом обличии. Хьюгель — француз, Ultra Nate — это вот голос ее, мы слышим, американка. А вот Email Angel — это программа, которая, собственно, музыкой, ну, колдует музыку чуть ли не самостоятельно. Вот так вот. Короче, без яишечки не обошлось. Офигенная песня. Но немножко я расстроен, что все-таки это не дело рук человеческих. С другой стороны, если ИИ изобрел человек, то... Ладно, вопрос философский, не буду им заниматься на ночь глядя, а днем, тем более, не до этого. Красивого продолжения вечера тебе. Это новое радио. До сего момента за музыку отвечал Данил Михайлов, ушел из катертью.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

чайки и не стучай. Обречал, бьют звон, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.